Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Необходимо срочно укрепить противодронную оборону на восточной границе. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
2: Латвии необходимо срочно модернизировать оборону на восточной границе, особенно потенциал противодействия дронам, заявил в четверг председатель комиссии Сейма по национальной безопасности Айнар Латковскис. Он отметил, что после инцидента у восточной границы от ответственных учреждений, в том числе и национальных вооруженных сил, государственной полиции, государственной пожарно-спасательной службы, получена подробная информация о ходе событий. Латковскис подчеркнул, что в Латвии уже начата закупка противодронных систем и проводится обучение персонала, однако для полноценного внедрения этих возможностей необходимо время. Имеющаяся сейчас в распоряжении вооруженных сил система в основном предназначена для борьбы с низколетящими объектами, а не непосредственно с дронами. Политик также акцентировал, что Латвии необходимо развивать возможности ведения электронно-магнитной войны, однако в этой области страна еще находится на начальном этапе. Он признал, что имеющееся в распоряжении вооруженных сил оборудование в основном не самое новое. Современные системы в Латвию начали поступать только в последнее время. При этом Латковскис подчеркнул, что вооруженные силы делают все возможное, оперируя имеющимися в наличии ресурсами, однако необходимо принимать более быстрые решения по укреплению обороны. Сбивать дроны возможно, однако это затрудняют как технические соображения, так и соображения безопасности. В том числе ограничения на действия над заселенными территориями во избежание дополнительных рисков для жителей, добавил Латковскис. Комментируя политическую ответственность, он указал, что от политического руководства в сфере обороны требуется более быстрое принятие решений. При этом глава комиссии указал на текучесть персонала в отрасли, что может влиять на процесс принятия решений.
0: Про праздник.
2: Завтра, 9 мая, международная компания Booking Group Corporation отмечает свое совершеннолетие – 18 лет со дня основания. История компании началась в 2008 году с двух единомышленников и небольшого стартового капитала. Соучредители Игорь Демчаков и Ален Байбеков верили в простую идею сделать путешествия по миру удобнее и доступнее. С этой мечты и начался скромный стартап, который за 18 лет вырос в зрелую международную организацию. Сегодня в Booking Group Corporation ежедневно трудятся более 100 человек. Компания сотрудничает с тысячей партнеров по всему миру и обслуживает клиентов из 154 стран. Ежегодно ее услугами пользуются около 1 000 000 путешественников. К своему 18-летию компания подходит с впечатляющим списком достижений. Будучи одной из ведущих международных платформ по аренде автомобилей, Booking Group Corporation запустила новое направление – авиаперелеты, расширив для клиентов привычные горизонты путешествий. Также заключено стратегическое партнерство с одним из крупнейших страховщиков Латвии – компанией «Балта», что делает поездки клиентов еще надежнее. Параллельно стартовал собственный подписочный сервис, открывающий путешественникам особые условия и привилегии. На сайте уже тестируется возможность бронирования с помощью AI-ассистента, что станет следующим шагом к удобству нового поколения. Booking Group Corporation продолжает писать свою историю вместе с клиентами и партнерами по всему миру.
0: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. В течение дня с юга облачность увеличится, дождя не ожидается. Усилится северо-восточный ветер, порывы достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро на Авторадио Латвия при поддержке моторных масел «Гудьер».
3: Доброе утро, друзья! Здравствуйте всем вам! Сегодня пятница, и это 8 мая. Я приветствую вас. Совсем немного осталось до выходных. Уже завтра суббота и послезавтра воскресенье. Но я думаю, что вы знаете, чем заняться. Конечно, ну, прогулками, хотя на улице достаточно холодно. Вы знаете, выхожу из машины, и нет желания даже идти до магазина. Не то чтобы где-то гулять. Хотя я смотрю, люди гуляют активно, и кто-то даже уже, в общем-то, разделся. Хотя, ну, мне кажется, что и зимой бывает даже потеплее. Ну, как-то так. Но ждем лета, в общем, ждем тепла. День кокосового кремового пирога. Сегодня, может быть, это согреет вас. День белого лотоса, день перешагивания через ступеньку, день выпей колу, день студенческой медсестры, день рождения напитка кока-колы для всех любителей. Можно сегодня отметить и другие праздники. Например, Международный день Красного Креста. Еще один день под названием Марк Ключник. Ой, у меня сына зовут Марк. И как раз об этом празднике и о Марке, в общем, более подробно поговорим в начале второго часа проекта «Доброе утро». Всем здравствуйте. У микрофона я, Кирилл Низовцев. Три часа ближайшие будем вместе. Я надеюсь, что наша компания, в общем-то, как всегда, будет приятной, как всегда. Знаете, когда вот покидаешь хорошую компанию, есть ощущение какой-то улыбки внутри себя. Кстати, улыбка на лице тоже как-то автоматически появляется. Потому что, ну, как-то было классно, когда единомышленники, когда что-то обсуждали, то, что заводит, то, что интересует. И действительно, это так. А иногда бывает, такие жуткие собираются персонажи, что хочется просто после встречи с ними помыться. Так вот, я желаю, чтобы после встречи с нами вам не хотелось мыться, а хотелось просто вот энергию ту хорошую сохранить и с ней жить как минимум в течение целого дня. Хорошо сказала, мне кажется, очень интересно, любопытно. В общем, до 10 утра вместе сегодня в пятницу. Мы готовы начинать, друзья мои. Вперед, поехали!
0: Доброе утро!
4: Доброе утро!
0: С Кириллом Низовцевым! При поддержке моторных масел «Гудьер».

0: последних новостей.
1: Вот такая новость. После бурных обсуждений новых правил парковки во дворах многоквартирных домов выяснилось, что полностью отказаться от бумажных разрешений водителям пока не дадут. В министерстве сообщений признали, что изменения в правилах вызвали путаницу. Теперь власти спешно готовят уточнения, чтобы контролеры по-прежнему могли требовать пропуск под лобовым стеклом. 31 марта этого года вступили в силу поправки к ПДД, одна из которых касается дополнительного знака «Прочая дополнительная информация». Так как уточняет министерство сообщений, указанные изменения не отменяют действовавшие ранее требования размещать разрешение на стоянку на видном месте. Вместе с тем они вызвали неясности у контролирующих учреждений относительно отдельных требований применения дополнительного знака 849. Чтобы устранить эти неясности, Минсообщение внесло всем предложение дополнить закон о дорожном движении общей нормой, устанавливающей обязанность размещать разрешение на стоянку на видном месте. После расширения сферы применения дополнительного знака, прочая дополнительная информация, из названия дорожного знака была исключена поясняющая часть. Это позволяет использовать данный знак значительно шире, например, для указания времени работы сигнала светофора, регулирования движения общественного транспорта, а также предоставления различной информационной или символической информации участникам дорожного движения. Измененная норма предусматривает более широкий охват, однако для жителей она не создает никаких изменений, поправки не отменяют прежние требования, в том числе обязанность размещать разрешение на стоянку на видном месте. Поэтому утверждение о том, что разрешение больше не нужно размещать за передним лобовым стеклом, некорректно. Если человеку предоставляются определенные права, у контролирующих учреждений должна быть возможность их проверить. Точно так же, как в театре или киносеансе, необходимо предъявить билет на стоянке. Если водитель отсутствует в автомобиле, разрешение должно находиться на видном месте, повествует Минсообщение. Как и прежде, перед размещением транспортного средства на стоянке, обозначенным дополнительным знаком 849, например, с текстом «только с разрешениями номер какой-то», водитель обязан обеспечить наличие однозначных доказательств права пользоваться конкретным парковочным местом. На практике это означает, что действующее разрешение или пропуск должны быть размещены на видном месте, чтобы при отсутствии водителя у контролирующих лиц не возникало сомнений в возможном нарушении. Одновременно следует учитывать, что если разрешение упало или не было видно, и за это был наложен штраф, у владельца транспортного средства сохраняется право оспорить наказание, предъявив действующее разрешение на стоянку. Чтобы развеять возникшие в обществе опасения и снизить риск различного толкования правовых норм, Министерство сообщений подготовило предложение закрепить в законе о дорожном движении отдельную общую норму об обязанности размещать разрешение на стоянку транспортного средства на видном месте, например, за передним лобовым стеклом. Предложение уже внесено на рассмотрение в Сейм, и в ближайшее время его планируется оценить в ответственной комиссии Сейма. Значит, появилась информация, как ранее сообщалось, о том, что после вступления в силу новых правил бумажное разрешение на парковку во дворах не является обязательным. Эти разрешения теперь могут быть и в электронном виде, но любовь к бумажке, как говорится, победить в Латвии нельзя. Ну, вы знаете, я думаю, что, конечно, тут дело не в любви к бумажкам. Тут дело, например, в том, что вот несколько раз я, значит, к одной тетечке приезжал домой в Зепникалнс. Она, значит, шьет на дому танцевальную одежду. У меня ребенок занимается танцами. И периодически, значит, вот приходится заказывать брюки, например, там, укоротить, расширить там и так далее и тому подобное. Вот, везде стоит знак. Да, парковка разрешена только для жильцов дома. Значит, я, естественно, становлюсь, захожу к ней, я говорю: а как у вас здесь с парковкой? Наверное, соседи вот негодуют, жалуются, да, когда чужая машина стоит. Она говорит: да. Ну, говорит, у меня есть разрешение, я могу вам дать, вы можете вынести, поставить. Вот. Но, понимаете, это вот бумажное как раз-таки разрешение. Но если оставить разрешение только лишь в электронном виде, как бы она тогда его мне сделала? Это надо было, видимо, заранее где-то там регистрировать, что-то куда-то сообщать. Но это целый геморрой. Поэтому, наверное, все-таки с точки зрения реальной жизни только лишь электронные разрешения, ну, это не прокатит. Хотя я понимаю прекрасно, что едет машина, считывает номера, и, значит, в базе сразу высвечивается: этот имеет право стоять, а этот нет. Но все это как-то вот в реальной жизни, я не знаю, как работает, честно. Вот мне это совершенно непонятно. Или там надо какие-то места оставлять для вот таких, как я, паркующихся без разрешения. Но, с другой стороны, наверняка они будут все время заняты, и тоже получается глупость. В общем, короче говоря, как из этой ситуации выйти, не знаю. Но, ну, вернее, как, знаю. В общем-то, ответ дан был выше. Бумажное разрешение. Как были, так пусть и будут дальше. Вот такие вот новости. Но это, на самом деле, волнующая многих тема, поэтому не мог не поговорить об этом.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуро и в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
2: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
3: Невыключенный утюг?
2: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
4: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
5: Очки «Филман».
6: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
7: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника творог 9% жирности 1 килограмм 3,59. Яйца 10 штук евро 99. И молотый кофе Lovebergs 500 грамм 8,69. Лидл стоит того.
8: Музыка, которая стала голосом целого поколения. 15 мая. Рига. Концертный зал «Палладиум». Песни Виктора Цоя в программе «Звезда по имени Солнце» обретут новое масштабное звучание в сопровождении солистов симфонического оркестра «Czech Life Symphony Orchestra». Три вокалиста, живая рок-группа и мощь симфонического оркестра создают энергию, которую невозможно забыть. Это больше, чем концерт. 15 мая. «Палладиум». Не пропустите. Билеты на сайте ticketbest.lv.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, вы сможете расставить все точки над «и» в отношениях с партнером. Если вас давно что-то беспокоило, то пришло время все решить раз и навсегда. Не бойтесь выражать свои чувства. Тельцы, весь день ваша интуиция будет на пике, а поэтому очень важно, чтобы вы к ней прислушивались. Внутренний голос направит вас в нужное русло. Постарайтесь обойтись без рисков. Близнецы, не стройте масштабных планов, так как им все равно не суждено сбыться. Могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, которые изменят ход событий, но это будет не критично. Раки, вы испытаете незабываемые эмоции. Скорее всего, ваши близкие готовят вам какой-то вау-сюрприз. Это прекрасная возможность поднять себе настроение и насладиться общением с родными. Лев, вам стоит проявить свои лидерские качества. Ваши хитрости и харизма позволят вам склонить на свою сторону единомышленников. Готовьтесь к позитивным переменам. Дева, стоит уделить внимание финансовому положению. Подумайте, на чем вы можете сэкономить, а где можно порадовать себя чем-то приятным. Воздержитесь от необдуманных трат. Весы, вы можете испытать такое чувство, как эмпатия. Вы будете всем сопереживать, что пошатнет ваше внутреннее состояние. Не применяйте на себя чужую боль, просто поддержите того, кому это нужно. Скорпионы, день будет благоприятным для занятий спортом. Уделите время своему физическому здоровью, чтобы не только подкорректировать фигуру, если это нужно, но и чтобы поднять иммунитет. Стрельцы, в этот день вас может посетить гениальная идея, которой вам обязательно стоит поделиться со своим начальством. Вы можете начать заниматься новым проектом, который принесет вам славу и деньги. Козероги, вам придется выполнять данные ранее обещания. Если вы этого не сделаете, то подорвете свой авторитет перед другими. Оно вам надо? Так что берите себя в руки и действуйте. Водолеи, захочется свободы и независимости, поэтому вы можете ото всех сбежать. Побудьте в одиночестве и подумайте о будущем. Расслабьтесь, отдохните и вкусно поешьте. Вот это для меня. И, наконец, рыбы. Рыбы обретут внутренний покой. Вы можете ни о чем не переживать, потому что ваша жизнь начинает налаживаться. Вы уже это чувствуете? Ну, тогда... ура! Ура, ура, ура! Это был звездный прогноз на сегодня, кстати.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В течение дня с юга облачность увеличится. Дождя не ожидается. Усилится северо-восточный ветер. Порывы достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В Риге небольшая облачность без осадков. Умеренный северо-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. У моря до плюс 12.
0: Реклама.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
2: Это вообще нужно измерять?
1: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
3: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01000468.
4: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери, мировые звезды, Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер, «Танцуй и пой» вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери, Джипси Кингс. Билеты билишу-сервис.лв.

0: время.
1: Сегодня у нас интересная тема. Поговорим про комиксы. История создания их как отдельного жанра начинается в 19 веке. Большую роль здесь сыграло развитие печатной техники, политические европейские карикатуры, предшествующие комиксам, конец 18 века, а также гравюры, сделанные Уильямом Хогартом, были рисунками одной серии, составляющими историю. Рудольф Топфер и Вильгельм Буш своим творчеством способствовали развитию комиксов. Именно они считаются теми, кто придумал этот жанр. Родился Рудольф Топфер в семье художника. Вначале он работал учителем, затем ему удалось основать свою собственную школу. Будучи профессором в университете в Женеве, он преподавал литературу. Кроме всего этого, Рудольф очень любил рисовать юмористические истории. Так, его произведение, одно из первых, «История господина Вьебуа», было опубликовано в 1937 году. Эти рисованные истории внешне схожи с современными комиксами, рисунки, которые следовали друг за другом, и к ним были поясняющие тексты. Немецким поэтом и художником Вильгельмом Бушем был сделан ряд комиксов. Историй, картинки по значению ничем не уступали текстам. Родился Буш в городке Виденсаль, расположенном недалеко от Ганновера. Художественные академии, в которых он занимался, были в Мюнхене, Дюссельдорфе и Антверпене. Поработав некоторое время в журналах «Мюнхенский лубок» и «Летучий листок», где он занимался рисованием картинок к комическим историям чужих авторов, Буш стал писать свои тексты. И уже в 1865 году была опубликована серия его стихотворений под названием «Макс и Морец», ставшая самые популярные. Стихи посвящались двум сорванцам, которые порой устраивали всякие проделки, совсем не безобидные, кстати. Кроме Макса и Морица, Бушем были созданы еще несколько серий различных иллюстраций. В 1867-м Ганс Хукебайн, «Несчастный ворон», в 1870-м «Святой Антоний Падуанский», а в 1879 году «Обезьяна Фипс» и много других. Один из первых авторов комиксов, американец Рудольф Дёркс, вдохновленный историями Макса и Морица, тоже создает свои комиксы под названием «Кацен. Джемеровские детки». История создания комиксов прошла длинный путь развития. Сегодня мы можем купить этот журнал с картинками практически в любом магазине. Некоторые почитатели данного жанра даже собирают целые коллекции редких экземпляров из одной серии. Есть ли такие из вас? Если есть, то обязательно отзовитесь и подробнее расскажите про свое увлечение. Ну, а я, честно говоря, комиксы не люблю. По мне, так глупый жанр, совершенно, значит, не нужная трата времени. Лучше почитать нормальную обычную книжку с текстом, даже пусть без картинок, и представить все это в своей голове, и гораздо интереснее получается. Но это мне так кажется. У вас, конечно, может быть свое мнение, отличное от моего. Я не настаиваю.
0: То время.

0: Реклама.
1: Redzes festivāls Vizionete Optikās. No 7. līdz 13. maijām 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
2: Пусть дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при даче возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.лв и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
3: Смотри на 8ТВ. Эти дела вы еще не видели. Реальные преступления раскрываются благодаря незначительному вещдоку. Каждая деталь – ключ, каждая улика – путь к правде. Шокирующие преступления из 60-х и 80-х в увлекательном детективном проекте «Вещдок». По будням в 19.00 на 8ТВ.
4: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.

0: последних новостей.
1: После длинных праздничных выходных детская больница в Риге столкнулась с тревожной реальностью. В центр неотложной помощи в сутки обратилось 286 детей. Это рекорд, Значит, это было во вторник, и более 100 детей за один день поступили в травмпункт с ушибами, переломами рук, ног, спины, носа, также с травмами головы, риск которых существенно возрастает, эти дети передвигаются на средствах микромобильности без шлема. Особенно тревожно, что травмы головы фиксируются у детей младших 3 лет, для которых даже незначительно падение может иметь серьезные последствия. Использование шлема обязательно для детей до 16, включительно при езде на велосипеде, а также для детей и подростков до 17, включительно при езде на электросамокате. Медики призывают использовать шлемы и у взрослых. И главный врач Центра неотложной медицины детской больницы Дация Баркевича подчеркивает, что достаточно одного неудачного падения, чтобы травма оставила последствия на всю жизнь. Однако шлем – один из самых простых и эффективных способов защиты. Мы призываем родителей обеспечить детей удобными и подходящими средствами защиты, чтобы передвижение на велосипеде, самокате, роликовых коньках или электросамокате было максимально безопасно. Помимо травм, полученных при езде на самокатах и велосипедах, в теплое время года частой причиной травм становятся батуты. Чаще всего страдают руки, ноги, голова, однако в отдельных случаях травмы могут быть тяжелыми и иметь долгосрочные последствия. Родители должны оценивать возможные риски, заботиться о том, чтобы развлечения были безопасными. Батут должен быть устойчиво установлен, оборудован защитной сеткой. Падение чаще всего приводит к наиболее тяжелым травмам, поскольку ребенок падает на твердую поверхность. Одновременно на батуте может находиться только один ребенок, так как несколько прыгающих значительно увеличивают риск столкновений и потери равновесия. Важно помнить о том, что нельзя залезать под батут, если на нем уже кто-то находится. Детская больница призывает родителей, детей и подростков не воспринимать правила безопасности как формально, считать их важнейшим условием сохранения здоровья. Активности на свежем воздухе важны, необходимы для развития ребенка. Однако ответственное поведение взрослых, использование защитных средств, постоянный присмотр могут стать решающими, чтобы детская радость не закончилась визитом в больницу. Но на самом деле я хочу сказать, что есть очень такие ответственные родители, которые прям чересчур беспокоятся о своих детях. А есть, напротив, те, которым, в принципе, кажется, что они живут под счастливой звездой, и, в общем, как бы ничего особо и не случится. Можно и без шлема, можно, значит, и то, и сё делать. И вот лично знаю таких, сам очень ответственный в смысле безопасности человека, и, знаете, всегда стараюсь смотреть на несколько шагов вперед. Вот, могу, значит, такие правила вам сказать на основе общения со своими детьми. Вот когда выходят из машины, они надо всегда контролировать это, и по возможности, если там они достаточно еще маленькие, там, не знаю, ну, маленькие, условно, там, до 10 лет, ну, допустим, у кого-то, может быть, это больше, у кого-то меньше необходимость, значит, брать за руку, держать за руку, потому что могут выскочить совершенно глупо. На парковке обязательно за руку, чтобы шли рядом, приучать к этому. Потому что машины шныряют, и ребенка не видно, сам как водитель знаю. Какие еще могут быть правила? Ну, конечно, велосипед лучше со шлемом. Все остальные, значит, средства микромобильности тем более, Вот. И, в общем, как бы, какие еще дела есть? Ну, на самом деле, много всего. Ну, прежде всего, конечно, безопасность, здоровье – это мыть руки. Это обязательно нужно говорить детям. Потому что мои вот парни, ой, редко моют руки, и вообще их не моют, пока не напомнишь. А ведь это разносчик микробов, инфекции. На самом деле, уже проверено. Значит, уже инфекции были, переболели, и все это от грязных рук в первую очередь. Вот такие вот правила безопасности. Поэтому вам пореже бывать в детской областной больнице, хотя, ну, областной, в смысле, детская, как она называется, это правильно, господи, детская центральная больница, да. Но на самом деле там очень неплохо, хочу сказать, очень приятные люди работают, очень красиво, современно. Вот, но все равно вам советую бывать там пореже и, соответственно, поменьше болеть. Вот, следите за своими детьми в преддверии лета особенно, берегите их, это цветы жизни, это наше продолжение, это самое важное, что у нас есть, поверьте мне.
0: Из последних новостей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. После инцидента с дронами депутаты оппозиции потребуют отставки Спруца. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: После инцидента с дронами в Резекне, находящиеся в оппозиции партии «Латвия на первом месте», «Национальное объединение» и «Объединенный список» потребуют отставки министра обороны Андриса Спруца. Депутат Сейма Кристап Криштапанс от «Латвии на первом месте» заявил журналистам, что Латвия извлекла недостаточно уроков из предыдущих инцидентов в сфере безопасности, и ситуация с повторными случаями вызывает опасения по поводу обороноспособности страны. Он указал, что это уже третий инцидент такого рода, и выразил сомнение в том, что люди сейчас чувствуют себя в безопасности, несмотря на увеличение финансирования обороны. Политик заявил, что предоставленная в Сейме информация его не убедила. По его мнению, из предыдущих инцидентов не было сделано достаточных выводов, но так как нынешняя ситуация развивается уже несколько лет на фоне более широкого военного конфликта, Латвия должна быть достаточно подготовлена к ней. Предыдущие инциденты в значительной степени заканчивались без серьезных последствий только благодаря благоприятным обстоятельствам, добавил политик. Депутат объединенного списка Эдвард Смилтенс также заявил журналистам, что этот инцидент является основанием для требования отставки министра. Депутат нацобъединения Янис Дабрава после заседания комиссии по национальной безопасности написал в соцсети X, что выводы об инциденте с дроном ясны. В такой момент оборонную отрасль страны не может возглавлять человек, который дает пустые обещания, не подкрепляя их делами. Оппозиция будет добиваться отставки Спруца, заявил политик.
3: Про праздник.
2: Завтра, 9 мая, международная компания Booking Group Corporation отмечает свое совершеннолетие – 18 лет со дня основания. История компании началась в 2008 году с двух единомышленников и небольшого стартового капитала. Соучредители Игорь Демчаков и Ален Байбеков верили в простую идею сделать путешествия по миру удобнее и доступнее. С этой мечты и начался скромный стартап, который за 18 лет вырос в зрелую международную организацию. Сегодня в Booking Group Corporation ежедневно трудится более 100 человек. Компания сотрудничает с тысячей партнеров по всему миру и обслуживает клиентов из 154 стран. Ежегодно ее услугами пользуются около 1 000 000 путешественников. К своему 18-летию компания подходит с впечатляющим списком достижений. Будучи одной из ведущих международных платформ по аренде автомобилей, Booking Group Corporation запустила новое направление – авиаперелеты, расширив для клиентов привычные горизонты путешествий. Также заключено стратегическое партнерство с одним из крупнейших страховщиков Латвии – компанией «Балта», что делает поездки клиентов еще надежнее. Параллельно стартовал собственный подписочный сервис, открывающий путешественникам особые условия и привилегии. На сайте уже тестируется возможность бронирования с помощью AI-ассистента, что станет следующим шагом к удобству нового поколения. Booking Group Corporation продолжает писать свою историю вместе с клиентами и партнерами по всему миру.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. В течение дня с юга облачность увеличится, дождя не ожидается. Усилится северо-восточный ветер, порывы достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио. Движение только вперед.
4: Доброе утро на Авторадио Латвия при поддержке моторных масел «Гудьер».
5: Второй час. Доброе утро. Кирилл Низовцев, так зовут меня. Мы продолжаем. Сегодня 8 мая, пятница. Марк Клюшник, так называется, народный праздник. В этот день люди молятся святому Марку, просят, чтобы он не допустил засухи, которая может погубить, всходы. Также смотрят в небо и говорят присказку о том, что Три обильных дождя в мае дадут 3 года урожая. Вот такие вот дела. В этот день сажают гречку, рассыпают по полям и дворам конопляные семя, чтобы прилетевшие из теплых краев голодные уставшие птицы долго не искали еду, гадают на судьбу, вслушиваясь в пение птицы. Если стайка только что вернувшихся из теплых стран птиц села на поле с коноплей, урожай будет хорошим. Если слышно кукушку, значит холода ушли до осени. Но если весь день ясно и тепло, летом будет жарко. Если небо звездный, вечер теплый, уродится хлеб. В общем, такое ощущение, что все-таки уже тепло, тепло вот-вот на носу. И совсем скоро придет в наши края. Очень не ждем. Ну, опять же, вот то тепло, которое было недавно, все-таки, мне кажется, было аномальным. Потому что, честно говоря, чувствовал себя не очень, когда вот была эта странная жара. Вот как только она закончилась, реально состояние стало намного лучше. Вот я по себе знаю, вот когда неестественно такая жара, чувствую себя отвратительно. А когда естественная летняя такая жара по-настоящему, вот, может быть, жарко, но это лето. И там уже совсем другие ощущения, потому что это, знаете, как сказать, натурально. Natural. Я уже вот так вот заговорил. В общем, хорошие вам мысли о предстоящей теплой погоде, о лете, планов на лето, пусть они будут грандиозные. Если у вас есть дети, это и лагеря, в общем-то, летние, оздоровительные, конечно, это и какие-то разные поездки, все это, надеюсь, будет. Все это будет впереди, пусть все удастся, пусть все сбудется. До 10 утра будем вместе, мы продолжаем, друзья мои. Всем привет!
4: Доброе утро!
6: Доброе утро!
4: С Кириллом Низовцевым! При поддержке моторных масел «Гудьер».

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, вы сможете расставить все точки над «и» в отношениях с партнером. Если вас давно что-то беспокоило, то пришло время все решить раз и навсегда. Не бойтесь выражать свои чувства. Тельцы, весь день ваша интуиция будет на пике, а поэтому очень важно, чтобы вы к ней прислушивались. Внутренний голос направит вас в нужное русло. Постарайтесь обойтись без рисков. Близнецы, не стройте масштабных планов, так как им все равно не суждено сбыться. Могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, которые изменят ход событий, но это будет не критично. Раки, вы испытаете незабываемые эмоции. Скорее всего, ваши близкие готовят вам какой-то вау-сюрприз. Это прекрасная возможность поднять себе настроение и насладиться общением с родными. Лев, вам стоит проявить свои лидерские качества, а ваши хитрости и харизма позволят вам склонить на свою сторону единомышленников. Готовьтесь к позитивным переменам. Дева, стоит уделить внимание финансовому положению. Подумайте, на чем вы можете сэкономить, а где можно порадовать себя чем-то приятным. Воздержитесь от необдуманных трат. Весы, вы можете испытать такое чувство, как эмпатия. Вы будете всем сопереживать, что пошатнет ваше внутреннее состояние. Не применяйте на себя чужую боль, просто поддержите того, кому это нужно. Скорпионы, день будет благоприятным для занятий спортом. Уделите время своему физическому здоровью, чтобы не только подкорректировать фигуру, если это нужно, но и чтобы поднять иммунитет. Стрельцы, в этот день вас может посетить гениальная идея, которой вам обязательно стоит поделиться со своим начальством. Вы можете начать заниматься новым проектом, который принесет вам славу и деньги. Козероги, вам придется выполнять данные ранее обещания. Если вы этого не сделаете, то подорвете свой авторитет перед другими. Оно вам надо? Так что берите себя в руки и действуйте. Водолеи, захочется свободы и независимости, поэтому вы можете ото всех сбежать. Побудьте в одиночестве и подумайте о будущем. Расслабьтесь, отдохните и вкусно поешьте. Вот это для меня. И, наконец, рыбы. Рыбы обретут внутренний покой. Вы можете ни о чем не переживать, потому что ваша жизнь начинает налаживаться. Вы уже это чувствуете? Ну, тогда... ура! Ура, ура, ура! Это был звездный прогноз на сегодня, кстати.
0: Звездный прогноз.

0: Автомонитор.
1: Есть свои плюсы в короткой трудовой неделе. Вот не успели выйти на работу во вторник, как уже наступила долгожданная пятница. Впрочем, на трафике латвийской столицы это не отражается. Видим привычную картину от 4 до 5 баллов на мониторе, что на балл полтора меньше, чем обычно бывает в это время в другие будние дни недели. Собрались классические заторы на Карле Ульмане Гатве, на участке Лелербес Канцева, на Даугавгривас, а также на въезде в город со стороны Елговского шоссе А8 и Бауского А7. В другой части города тоже привычные пробочки на Густава Земгала Гатве перед Брибе со стороны Восточной магистрали и плотно в районе перекрестка Круспилс и Гранита. Сменим тему. Ближайшей ночью будут запущены 7 автобусных маршрутов в придачу к уже существующему в аэропорт, который ходит под номером Н-22. С центром города будут связаны все основные районы, включая Мешцем, Свецмилгравис, Даугавгриву, Зепниколнс и так далее. Автобусы будут курсировать до конца сентября, исключительно по выходным, в ночь на субботу и в ночь на воскресенье. На остановках ночные автобусы будут останавливаться только по требованию, в них будут действовать те же билеты и льготы, что и в дневном общественном транспорте. Так что все только для пассажира. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего дня и будьте на дорогах внимательны.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Горение, горение, горение. Февраль, март, апрель, май.
3: Покупая бытовую технику горения в ПТА, каждая покупка с 15 февраля участвует в лотерее. Много стоящих призов. 50 мощных пылесосов, современная плита, удобная морозильная камера, трудолюбивая стиральная машина. Покупай в ПТА до 31 мая и выигрывай. Номер лотереи 8874. ПТА Дамбия 3А. ПТА ЛВ.
4: Хватит копить лайки, пора копить воспоминания. Помнишь свое лучшее лето? Без уведомлений, зато с настоящим драйвом, новыми друзьями и историями, которые остаются надолго. В Activists приключения происходят в реальности. Новые друзья вместо аватарок, уверенность и самостоятельность, походы, костры и полная перезагрузка. Activists – дневные круглосуточные лагеря для детей и подростков с опытной командой и разнообразием. Разными программами. Activists – это дружба и воспоминания на годы вперед. Бронируй место на activists.lv. До встречи летом!
5: Хей, здесь Интриша! Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
6: 20.

для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал Цинтари. Если чё, я пахну.

0: последних новостей.
1: Вот такая новость. После бурных обсуждений новых правил парковки во дворах многоквартирных домов выяснилось, что полностью отказаться от бумажных разрешений водителям пока не дадут. В Министерстве сообщений признали, что изменения в правилах вызвали путаницу. Теперь власти спешно готовят уточнения, чтобы контролеры по-прежнему могли требовать пропуск под лобовым стеклом. 31 марта этого года вступили в силу поправки к ПДД, и одна из которых касается дополнительного знака «Прочая дополнительная информация». Так как уточняет Министерство сообщений, указанные изменения не отменяют действовавшие ранее требования размещать разрешение на стоянку на видном месте. Вместе с тем они вызвали неясность контролирования.

0: Для жителей она не создает никаких изменений, поправки не отменяют прежние требования, в том числе обязанность размещать разрешение на стоянку на видном месте. Поэтому утверждение о том, что разрешение больше не нужно размещать за передним лобовым стеклом, некорректно. Если человеку предоставляются определенные права, у контролирующих учреждений должна быть возможность их проверить. Точно так же, как в театре или киносеансе, необходимо предъявить билет на стоянке, если водитель отсутствует в автомобиле. Разрешение должно находиться на видном месте, поясняет Минсообщение. Как и прежде, перед размещением транспортного средства на стоянке обозначены дополнительным знаком 849, например, с текстом «только с разрешениями номер». Такой-то. Водитель обязан обеспечить наличие однозначных доказательств права пользоваться конкретным парковочным местом. На практике это означает, что действующее разрешение или пропуск должны быть размещены на видном месте, чтобы при отсутствии водителя у контролирующих лиц не возникало сомнений в возможном нарушении. Одновременно следует учитывать, что если разрешение упало или не было видно, и за это был наложен штраф, у владельца транспортного средства сохраняется право оспорить наказание, предъявив действующее разрешение на стоянку. Чтобы развеять возникшие в обществе опасения и снизить риск различного толкования правовых норм, Министерство сообщения подготовило предложение закрепить в законе о дорожном движении отдельную общую норму об обязанности размещать разрешение на стоянку транспортного средства на видном месте, например, за передним лобовым стеклом. Предложение уже внесено на рассмотрение в Сейм, и в ближайшее время его планируется оценить в ответственной комиссии Сейма. Значит, появилась информация, как ранее сообщалось, о том, что после вступления в силу новых правил бумажное разрешение на парковку во дворах не является обязательным. Эти разрешения теперь могут быть и в электронном виде, но любовь к бумажке, как говорится, победить в Латвии нельзя. Ну, вы знаете, я думаю, что, конечно, тут дело не в любви к бумажкам. Тут дело, например, в том, что вот несколько раз я, значит, к одной тетечке приезжал домой в Зепникалнс. Она, значит, шьет на дому танцевальную одежду. У меня ребенок занимается танцами. И периодически, значит, вот приходится заказывать брюки, например, там, укоротить, расширить там и так далее и тому подобное. Вот, везде стоит знак. Да, парковка разрешена только для жильцов дома. Значит, я, естественно, становлюсь, захожу к ней, я говорю: а как у вас здесь с парковкой? Наверное, соседи вот негодуют, жалуются, да, когда чужая машина стоит. Она говорит: да. Ну, говорит, у меня есть разрешение, я могу вам дать, вы можете вынести, поставить. Вот. Но, понимаете, это вот бумажное как раз-таки разрешение. Но если оставить разрешение только лишь в электронном виде, как бы она тогда его мне сделала? Это надо было, видимо, заранее где-то там регистрировать, что-то куда-то сообщать. Но это целый геморрой. Поэтому, наверное, все-таки с точки зрения реальной жизни только лишь электронные разрешения, ну, это не прокатит. Хотя я понимаю прекрасно, что едет машина, считывает номера, и, значит, в базе сразу высвечивается: этот имеет право стоять, а этот нет. Но все это как-то вот в реальной жизни, я не знаю, как работает, честно. Вот мне это совершенно непонятно. Или там надо какие-то места оставлять для вот таких, как я, паркующихся без разрешения. Но, с другой стороны, наверняка они будут все время заняты, и тоже получается глупость. В общем, короче говоря, как из ситуации выйти, не знаю. Но, ну, вернее, как, знаю. И, в общем-то, ответ дан был выше. Бумажное разрешение. Как были, так пусть и будут дальше. Вот такие вот новости. Но это, на самом деле, волнующая многих тема, поэтому не мог не поговорить об этом.
1: Из последних новостей.

0: года.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В течение дня с юга облачность увеличится. Дождя не ожидается. Усилится северо-восточный ветер. Порывы достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В Риге небольшая облачность без осадков. Умеренный северо-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. У моря до плюс 12.
0: Реклама. Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
2: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре Вальбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
3: Качественная кухонная утварь от Silver Crest. Готовь легко и с удовольствием. 7 мая в магазинах Lidl. Аэрогриль 44 евро. Литая алюминиевая сковорода 9 евро. И силиконовая форма для аэрогриля 3 евро. Lidl. Стоит того.
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Налог с пенсии. Часть латвийских пенсионеров теперь должны государству. Немцы, Сталин, рок-н-ролл. Какое кино иностранцы снимают в Латвии? Как вы относитесь к России? Исследователи заглянули в головы латышей и русских. И здоровых, и болезненных. Спортом заставят заняться всех детей нашей страны. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене. We'll be right back.

0: последних новостей.
1: После длинных праздничных выходных детская больница в Риге столкнулась с тревожной реальностью. В центр неотложной помощи в сутки обратилось 286 детей. Это рекорд, рекорд. Значит, это было во вторник, и более 100 детей за один день поступили в травмпункт с ушибами, переломами рук, ног, спины, носа, также с травмами головы, риск которых существенно возрастает, если дети передвигаются на средствах микромобильности без шлема. Особенно тревожно, что травмы головы фиксируются у детей младших 3 лет, для которых даже незначительно значительное падение может иметь серьезные последствия. Использование шлема обязательно для детей до 16, включительно при езде на велосипеде, а также для детей и подростков до 17, включительно при езде на электросамокате. Медики призывают использовать шлемы и у взрослых. И главный врач Центра неотложной медицины детской больницы Дация Баркевича подчеркивает, что достаточно одного неудачного падения, чтобы травма оставила последствия на всю жизнь. Однако шлем – один из самых простых и эффективных способов защиты. Мы призываем родителей обеспечить детей удобными и подходящими средствами защиты, чтобы передвижение на велосипеде, самокате, роликовых коньках или электросамокате было максимально безопасным. Помимо травм, полученных при езде на самокатах и велосипедах, теплое время года, частой причиной травм становятся батуты. Чаще всего страдают руки, ноги, голова, однако в отдельных случаях травмы могут быть тяжелыми и иметь долгосрочные последствия. Родители должны оценивать возможные риски, заботиться о том, чтобы развлечения были безопасными. Батут должен быть устойчиво установлен, оборудован защитной сеткой. Падение чаще всего приводит к наиболее тяжелым травмам, поскольку ребенок падает на твердую поверхность. Одновременно на батуте может находиться только один ребенок, так как несколько прыгающих значительно увеличивают риск столкновений и потери равновесия. Важно помнить о том, что нельзя залезать под батут, если на нем уже кто-то находится. Детская больница призывает родителей, детей и подростков не воспринимать правила безопасности как формально, считать их важнейшим условием сохранения здоровья. Активности на свежем воздухе важны, необходимы для развития ребенка, однако ответственное поведение взрослых, использование защитных средств, постоянный присмотр могут стать решающими, чтобы детская радость не закончилась визитом в больницу. Ну, на самом деле, я хочу сказать, что есть очень такие ответственные родители, которые прям чересчур беспокоятся о своих детях, а есть, напротив, те, которым, в принципе, кажется, что они живут под счастливой звездой, и, в общем, как бы ничего особо и не случится. Можно и без шлема, можно, значит, и то, и сё делать. И вот лично знаю таких, сам очень ответственный в смысле безопасности человека, и, знаете, всегда стараюсь смотреть на несколько шагов вперед. Вот, могу, значит, такие правила вам сказать на основе общения со своими детьми. Вот когда выходят из машины, они надо всегда контролировать это, и по возможности, если там они достаточно еще маленькие, там, не знаю, ну, маленькие, условно, там, до 10 лет, ну, допустим, у кого-то, может быть, это больше, у кого-то меньше необходимость, значит, брать за руку, держать за руку, потому что могут выскочить совершенно глупо. На парковке обязательно за руку, чтобы шли рядом, приучать к этому. Потому что машины шныряют, и ребенка не видно, сам как водитель знаю. Какие еще могут быть правила? Ну, конечно, велосипед лучше со шлемом. Все остальные, значит, средства микромобильности тем более. Вот. И, в общем, как бы, какие еще дела есть? Ну, на самом деле, много всего. Ну, прежде всего, конечно, безопасность, здоровье – это мыть руки. Это обязательно нужно говорить детям. Потому что мои вот парни, ой, редко моют руки, и вообще их не моют, пока не напомнишь. А ведь это разносчик микробов, инфекции, на самом деле, уже проверено. Значит, уже инфекции были, переболели, и все это от грязных рук в первую очередь. Вот такие вот правила безопасности. Поэтому вам пореже бывать в детской областной больнице, хотя, ну, областная, в смысле, детская, как она называется, это правильно, господи, детская центральная больница, да. Но на самом деле там очень неплохо, хочу сказать, очень приятные люди работают, очень красиво, современно. Вот, но все равно советую бывать там пореже и, соответственно, поменьше болеть. Вот, следите за своими детьми в преддверии лета особенно, берегите их, это цветы жизни, это наше продолжение, это самое важное, что у нас есть, поверьте мне.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Среди призов, предоставленных Goodyear для участников акции «Пилоты Микс Медиа Группы», комплект стеклоомывателей для любого времени года. В ассортименте летний, демисезонный и зимний варианты. Уникальный состав фирменных омывателей Goodyear обеспечивает превосходную моющую эффективность без обыденного мыла в составе и без присутствия ядовитого метанола. Приобретайте омыватели Goodyear, а лучшим и активным участникам акции «Пилоты Микс Медиа Группы» шестого сезона мы их просто подарим. Сообщения с дорог принимаются по номеру 2299 4949 через WhatsApp. Да, друзья, уже сегодня вечером в 17:15 подводим итоги очередной зачетной недели акции пилотов. А лучшему участнику по итогам вручим призы. Набор качественных и уникальных по своим свойствам омывателей, а также красивую майку с логотипом Микс Медиа Группы. К дорожной обстановке. На мониторе 6 баллов, наслаждаемся погодой и в какой-то мере пятничным трафиком. Он как минимум на балл ниже, чем другие дни трудовой недели. В любом случае, заторов сегодня поменьше и они покороче. Тем не менее, на основных и популярных направлениях пробки еще «Будь здоров». Самая крупная на въезде в город со стороны Бауского шоссе. По совокупности вместе с Валтлаучи здесь можно оставить от 25 минут, а также есть несколько заторов от 10 минут. Например, на Карля Ульманегатвы в сторону центра или на Круспилс в направлении моста Славу. В общем, нормальная дорожная обстановка. Главное, сами будьте внимательны и соблюдайте ПДД. На эту тему послушаем сообщение от нашего пилота Валентина Юсина в завершении выпуска. На этом движении пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем легкого трафика и хорошего дня.
2: Всем привет. Илгавская трасса в Яуну-Ону. В сторону Илгавы стоит фоторадар. Будьте осторожны.
0: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
3: Какие классные очки. Наверное, стоили целое состояние.
4: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
3: Ух ты! Безумно выгодно.
5: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
6: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
7: Поднять паруса! Брать курс на вкус!
8: Ресторан «Дорси». Наш улов богат. Сливочный лосось, нежный гребешок, королевская дорада. Все лучшее из глубин. Выбирая добычу, мы превратим ее в искусство. Блюда на гриле из морских деликатесов и японская кухня. Гарантируем свежесть вкуса стихии. Антониас 9, Рига. Ресторан «Дорси». Добыто в море, приготовлено нами, подано вам.
9: Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidentes Vairavīģa Freiberga, Dalija Gribauskaite un Kersti Kaljulaide sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu!
10: 7 августа в зале «Дзинтере» юбилейный концерт Максима Галкина. Ему всего 50, а кажется, он с нами всю жизнь. Юмор без границ, всегда дающий надежду на лучшее. Юбилейный концерт Максима Галкина. Праздник по случаю особого события. 7 августа в зале «Дзинтере». Билеты в продаже в сети «Билетсервис».

0: то время.
1: Сегодня у нас интересная тема. Поговорим про комиксы. История создания их как отдельного жанра начинается в 19 веке. Большую роль здесь сыграло развитие печатной техники, политические европейские карикатуры, предшествующие комиксам, конец 18 века, а также гравюры, сделанные Уильямом Хогартом, были рисунками одной серии, составляющими историю. Рудольф Топфер и Вильгельм Буш своим творчеством способствовали развитию комиксов. Именно они считаются теми, кто придумал этот жанр. Родился Рудольф Топфер в семье художника. Вначале он работал учителем, затем ему удалось основать свою собственную школу. Будучи профессором в университете в Женеве, он преподавал литературу. Кроме всего этого, Рудольф очень любил рисовать юмористические истории. Так, его произведение, одно из первых, «История господина Вьебуа», было опубликовано в 1937 году. Эти рисованные истории внешне схожи с современными комиксами. Рисунки, которые следовали друг за другом, и к ним были поясняющие тексты. Немецким поэтом и художником Вильгельмом Бушем был сделан ряд комических историй, картинки по значению ничем не уступали текстам. Родился Буш в городке Виденсаль, расположенном недалеко от Ганновера. Художественные академии, в которых он занимался, были в Мюнхене, Дюссельдорфе и Антверпене. Поработав некоторое время в журналах «Мюнхенский лубок» и «Летучий листок», где он занимался рисованием картинок к комическим историям чужих авторов, Буш стал писать свои тексты. И уже в 1865 году была опубликована серия его стихотворений под названием «Макс и Морец», ставшие самые популярные. Стихи посвящались двум сорванцам, которые порой устраивали всякие проделки, совсем не безобидные, кстати. Кроме Макса и Морица, Бушем были созданы еще несколько серий различных иллюстраций. В 1867-м Ганс Хукебайн, «Несчастный ворон», в 1870-м «Святой Антоний Падуанский», а в 1879 году «Обезьяна Фипс» и много других. Один из первых авторов комиксов, американец Рудольф Дёркс, вдохновленный историями Макса и Морица, тоже создает свои комиксы под названием «Катцен Джемеровские детки». История создания комиксов прошла длинный путь развития. Сегодня мы можем купить этот журнал с картинками практически в любом магазине. Некоторые почитатели данного жанра даже собирают целые коллекции редких экземпляров из одной серии. Есть ли такие из вас? Если есть, то обязательно отзовитесь и подробнее расскажите про свое увлечение. Ну, а я, честно говоря, комиксы не люблю. По мне, так глупый жанр, совершенно, значит, не нужная трата времени. Лучше почитать нормальную обычную книжку с текстом, даже пусть без картинок, и представить все это в своей голове, и гораздо интереснее получается. Но это мне так кажется. У вас, конечно, может быть свое мнение, отличное от моего. Я не настаиваю.
0: То время.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в столице Латвии.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В Риге проведут дезинфекцию водопроводов. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
2: С 11 по 15 мая в Риге будет проведена профилактическая дезинфекция водопроводной сети. Работы связаны с подготовкой к летнему сезону и направлены на повышение безопасности водоснабжения. Хлорирование водопроводов начнется 11 мая в 0 часов одновременно на насосных станциях и охватит всю городскую сеть. В Ригас Уденс подчеркивают, что процедура не представляет опасности для здоровья. Однако во время проведения дезинфекции и в течение 24 часов после нее рекомендуется употреблять кипяченую воду. Вода может временно приобрести запах и легкий привкус хлора, но, как отмечают специалисты, используемые концентрации безопасны. При этом воду можно будет без ограничений использовать в бытовых целях. Для домашних животных, птиц и аквариумных рыб воду рекомендуется предварительно отстаивать. Аналогичное правило касается и полива комнатных растений. Компания Riga Sudens будет контролировать концентрацию хлора в сети на протяжении всего периода работы.
0: Про праздник.
2: Завтра, 9 мая, международная компания Booking Group Corporation отмечает свое совершеннолетие – 18 лет со дня основания. История компании началась в 2008 году с двух единомышленников и небольшого стартового капитала. Соучредители Игорь Демчаков и Ален Байбеков верили в простую идею сделать путешествия по миру удобнее и доступнее. С этой мечты и начался скромный стартап, который за 18 лет вырос в зрелую международную организацию. Сегодня в Booking Group Corporation ежедневно трудится более 100 человек. Компания сотрудничает с тысячей партнеров по всему миру и обслуживает клиентов из 154 стран. Ежегодно ее услугами пользуются около миллиона путешественников. К своему 18-летию компания подходит с впечатляющим списком достижений, будучи одной из ведущих международных платформ по аренде автомобилей. Booking Group Corporation запустила новое направление – авиаперелеты, расширив для клиентов привычные горизонты путешествий. Также заключено стратегическое партнерство с одним из крупнейших страховщиков Латвии – компанией «Балта», что делает поездки клиентов еще надежнее. Параллельно стартовал собственный подписочный сервис, открывающий путешественникам особые условия и привилегии. На сайте уже тестируется возможность бронирования с помощью AI-ассистента, что станет следующим шагом к удобству нового поколения. Booking Group Corporation продолжает писать свою историю вместе с клиентами и партнерами по всему миру.
0: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. В течение дня с юга облачность увеличится, дождя не ожидается. Усилится северо-восточный ветер, порывы достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В Риге небольшая облачность без осадков, столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов, у моря до плюс 12. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед! Доброе утро! На Авторадио Латвия. При поддержке моторных масел «Гудьер».
3: Друзья мои, третий час проекта «Доброе утро». Всем здравствуйте. У микрофона Кирилл Низовцев. Мы продолжаем. И в этом часе традиционно поздравляем вас с вашим праздником, с днем рождения или с каким-то другим. В этот день родился Вадим Галыгин, знаменитый белорусский и российский шоумен, актер, телеведущий, продюсер. Я почитал его регалии. Вы знаете, очень серьезный дядька, как оказалось. А не просто человек, который рассказывает анекдоты и что-то там про суслика говорил. Еще один человек, который связан с чем-то, ну вернее с кем-то русскоязычным, с Анной Курниковой. Энрике Иглесиас появился на свет в этот день, в 75-м году. Ну, конечно, не из-за Анны его любят из-за прекрасных песен, харизмы и внешности. Очень интересный артист, мне самому очень нравится. Валерий Тодоровский, кинорежиссер, родился в этот день. Кто еще из известных? Фернандель, французский актер, знаменитый комик. Также Гарри Труман, государственный деятель США, 33-й президент. Также родился создатель организации «Красный крест» Жан Дюнан. Русский великий князь Константин Романов. Степанов, дядя Александра Сергеевича Пушкина Василий, Николай Новиков, просветитель, издатель, журналист. И, наконец, Ален Рене Лесаж, французский сатирик и романист, родился во второй половине 17 века, 1668 год рождения. Если сегодня ваш день по каким-либо соображениям, ну, ввиду вашего праздника, пусть он пройдет под счастливой путеводной звездой. Я желаю вам, знаете, таких светлых мыслей в голове, каких-то надежд хороших, правильных. И, конечно, чтобы здоровье не подводило, это тоже очень важно, потому что когда чувствуешь себя фигово, никакие надежды, никакие мечты уже не в радости не нужны. Поэтому, в первую очередь, здоровье, и во вторую очередь, конечно, пусть все мечтания обязательно реализуются, воплотятся в жизнь. Я Кирилл Низовцев, до конца этого часа вместе мы продолжаем. Привет вам!
0: Доброе утро!
4: Доброе утро!
0: С Кириллом Низовцевым! При поддержке моторных масел «Гудьер».

0: последних новостей.
1: Вот такая новость. После бурных обсуждений новых правил парковки во дворах многоквартирных домов выяснилось, что полностью отказаться от бумажных разрешений водителям пока не дадут. В министерстве сообщений признали, что изменения в правилах вызвали путаницу. Теперь власти спешно готовят уточнения, чтобы контролеры по-прежнему могли требовать пропуск под лобовым стеклом. 31 марта этого года вступили в силу поправки к ПДД, и одна из которых касается дополнительного знака «Прочая дополнительная информация». Так как уточняет министерство сообщений, указанные изменения не отменяют действовавшие ранее требования размещать разрешение на стоянку на видном месте. Вместе с тем они вызвали неясности у контролирующих учреждений относительно отдельных требований применения дополнительного знака 849. Чтобы устранить эти неясности, Минсообщение внесло в Сейм предложение дополнить закон о дорожном движении общей нормой, устанавливающей обязанность размещать разрешение на стоянку на видном месте. После расширения сферы применения дополнительного знака прочая дополнительная информация из названия дорожного знака была исключена поясняющая часть. Это позволяет использовать данный знак значительно шире, например, для указания времени работы сигнала светофора, регулирования движения общественного транспорта, а также предоставления различной информационной или символической информации участникам дорожного движения. Измененная норма предусматривает более широкий охват, однако для жителей она не создает никаких изменений, поправки не отменяют прежние требования, в том числе обязанность размещать разрешение на стоянку на видном месте. Поэтому утверждение о том, что разрешение больше не нужно размещать за передним лобовым стеклом, некорректно. Если человеку предоставляются определенные права, у контролирующих учреждений должна быть возможность их проверить. Точно так же, как в театре или киносеансе, необходимо предъявить билет на стоянке. Если водитель отсутствует в автомобиле, разрешение должно находиться на видном месте, поясняет Минсообщение. Как и прежде, перед размещением транспортного средства на стоянке, обозначенным дополнительным знаком 849, например, с текстом «только с разрешениями номер», какой-то, водитель обязан обеспечить наличие однозначных доказательств права пользоваться конкретным парковочным местом. На практике это означает, что действующее разрешение или пропуск должны быть размещены на видном месте, чтобы при отсутствии водителя у контролирующих лиц не возникало сомнений в возможном нарушении. Одновременно следует учитывать, что если разрешение упало или не было видно, и за это был наложен штраф, у владельца транспортного средства сохраняется право оспорить наказание, предъявив действующее разрешение на стоянку. Чтобы развеять возникшие в обществе опасения и снизить риск различного толкования правовых норм, Министерство сообщений подготовило предложение закрепить в законе о дорожном движении отдельную общую норму об обязанности размещать разрешение на стоянку транспортного средства на видном месте, например, за передним лобовым стеклом. Предложение уже внесено на рассмотрение в Сейм, и в ближайшее время его планируется оценить в ответственной комиссии Сейма. Значит, появилась информация, как ранее сообщалось, о том, что после вступления в силу новых правил бумажное разрешение на парковку во дворах не является обязательным. Эти разрешения теперь могут быть и в электронном виде, но любовь к бумаге, как говорится, победить в Латвии нельзя. Но, вы знаете, я думаю, что, конечно, тут дело не в любви к бумажкам. Тут дело, например, в том, что вот несколько раз я, значит, к одной тетечке приезжал домой в Зепникалс. Она, значит, шьет на дому танцевальную одежду. У меня ребенок занимается танцами. И периодически, значит, вот приходится заказывать брюки, например, там, укоротить, расширить там и так далее и тому подобное. Вот, везде стоит знак, да, парковка разрешена только для жильцов дома. Значит, я, естественно, становлюсь, захожу к ней, я говорю, а как у вас здесь с парковкой? Наверное, соседи вот негодуют, жалуются, да, когда чужая машина стоит. Она говорит, да. Ну, говорит, у меня есть разрешение, я могу вам дать, вы можете вынести, поставить. Вот, но, понимаете, это вот бумажное как раз-таки разрешение. Но если оставить разрешение только лишь в электронном виде, как бы она тогда его мне сделала? Это надо было, видимо, заранее где-то там регистрировать, что-то куда-то сообщать, но это целый геморрой. Поэтому, наверное, все-таки с точки зрения реальной жизни, только лишь электронное разрешение, ну, это не прокатит. Хотя я понимаю прекрасно, что едет машина, считывает номера, и, значит, в базе сразу высвечивается. Этот имеет право стоять, а этот нет. Но все это как-то вот в реальной жизни, я не знаю, как работает, честно. Вот мне это совершенно непонятно. Или там надо какие-то места оставлять для вот таких, как я, паркующихся без разрешения. Но, с другой стороны, наверняка они будут все время заняты, и тоже получается глупость. В общем, короче говоря, как из этой ситуации выйти, не знаю. Но, ну, вернее, как, знаю, и, в общем-то, ответ дан был выше. Бумажное разрешение, как были, так пусть и будут дальше. Вот такие вот новости. Но это, на самом деле, волнующая многих тема, поэтому не мог не поговорить об этом.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: ПТА «Дамбия 3А». Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.
2: Хватит копить лайки, пора копить воспоминания. Помнишь свое лучшее лето? Без уведомлений, зато с настоящим драйвом, новыми друзьями и историями, которые остаются надолго. В «Активистс» приключения происходят в реальности. Новые друзья вместо аватарок, уверенность и самостоятельность, походы, костры и полная перезагрузка. «Активистс» — дневные круглосуточные лагеря для детей и подростков с опытной командой и разнообразием. Разными программами. «Активистс» — это дружба и воспоминания на годы вперед. Бронируй место на activists.lv. До встречи летом!
3: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополо Альфа и Акрополо Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл — предложение от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на Акрополо Латвия ЛВ.
4: Хей, здесь Интриша! Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
5: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
6: Go. Goodyear.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, вы сможете расставить все точки над «и» в отношениях с партнером. Если вас давно что-то беспокоило, то пришло время все решить раз и навсегда. Не бойтесь выражать свои чувства. Тельцы, весь день ваша интуиция будет на пике, а поэтому очень важно, чтобы вы к ней прислушивались. Внутренний голос направит вас в нужное русло, постарайтесь обойтись без рисков. Близнецы, не стройте масштабных планов, так как им все равно не суждено сбыться. Могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, которые изменят ход событий, но это будет не критично. Раки, вы испытаете незабываемые эмоции. Скорее всего, ваши близкие готовят вам какой-то вау-сюрприз. Это прекрасная возможность поднять себе настроение и насладиться общением с родными. Лев, вам стоит проявить свои лидерские качества, а ваши хитрости и харизма позволят вам склонить на свою сторону единомышленников. Готовьтесь к позитивным переменам. Дева, стоит уделить внимание финансовому положению. Подумайте, на чем вы можете сэкономить, а где можно порадовать себя чем-то приятным. Воздержитесь от необдуманных трат. Весы, вы можете испытать такое чувство, как эмпатия. Вы будете всем сопереживать, что пошатнет ваше внутреннее состояние. Не применяйте на себя чужую боль, просто поддержите того, кому это нужно. Скорпионы, день будет благоприятным для занятий спортом. Уделите время своему физическому здоровью, чтобы не только подкорректировать фигуру, если это нужно, но и чтобы поднять иммунитет. Стрельцы, в этот день вас может посетить гениальная идея, которой вам обязательно стоит поделиться со своим начальством. Вы можете начать заниматься новым проектом, который принесет вам славу и деньги. Козероги, вам придется выполнять данные ранее обещания. Если вы этого не сделаете, то подорвете свой авторитет перед другими. Оно вам надо? Так что берите себя в руки и действуйте. Водолеи, захочется свободы и независимости, поэтому вы можете ото всех сбежать. Побудьте в одиночестве и подумайте о будущем. Расслабьтесь, отдохните и вкусно поешьте. Вот это для меня. И, наконец, рыбы. Рыбы обретут внутренний покой, вы можете ни о чем не переживать, потому что ваша жизнь начинает налаживаться. Вы уже это чувствуете? Ну тогда ура! Ура, ура, ура! Это был звездный прогноз на сегодня, кстати.
0: Звездный прогноз.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В течение дня с юга облачность увеличится. Дождя не ожидается. Усилится северо-восточный ветер. Порывы достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В Риге небольшая облачность без осадков. Умеренный северо-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. У моря до плюс 12.
0: Реклама.
2: Izved bulgrožus, pirms tie izved tevi. Ar EcoBaltija vide tu vari pasūtīt bulgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādas adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ecobaltijavide.lv un pasūti bulgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
3: Поднять паруса! Брать курс на вкус!
4: Ресторан «Дорси». Наш улов богат. Сливочный лосось, нежный гребешок, королевская дорада. Все лучшее из глубин. Выбирая добычу, мы превратим ее в искусство. Блюда на гриле из морских деликатесов и японская кухня. Гарантируем свежесть вкуса стихии. Антониас 9, Рига. Ресторан «Дорси». Добыто в море, приготовлено нами, подано вам.
5: Хорошая скидка – лучшая поддержка. В мае в аптеках «Апотека» скидки 50% и даже больше на определенные топ-продукты. Например, скидки на определенные продукты витамина D с омега-3 и витамины для укрепления детского организма от бренда «Витерон». А также скидка не менее 50% на определенные продукты «Моллерс» для иммунитета и продукты «Валмарк» – цинк, селен, а также глюкозамин с коллагеном. В хороших руках – «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
6: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унецип с АБЦ. Компрессор «Факом», крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унецип с АБЦ.
7: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
8: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
7: Bietes biešu paradīzē.

0: из последних новостей.
1: После длинных праздничных выходных детская больница в Риге столкнулась с тревожной реальностью. В центр неотложной помощи в сутки обратилось 286 детей. Это рекорд, рекорд. Значит, это было во вторник, и более 100 детей за один день поступили в травмпункт с ушибами, переломами рук, ног, спины, носа, также с травмами головы, риск которых существенно возрастает, если дети передвигаются на средствах микромобильности без шлема. Особенно тревожно, что травма головы фиксируется у детей младших 3 лет, для которых даже не значительное падение может иметь серьезные последствия. Использование шлема обязательно для детей до 16, включительно при езде на велосипеде, а также для детей и подростков до 17, включительно при езде на электросамокате. Медики призывают использовать шлемы и у взрослых. И главный врач Центра неотложной медицины детской больницы Дация Баркевича подчеркивает, что достаточно одного неудачного падения, чтобы травма оставила последствия на всю жизнь. Однако шлем – один из самых простых и эффективных способов защиты. Мы призываем родителей обеспечить детей удобными и подходящими средствами защиты, чтобы передвижение на велосипеде, самокате, роликовых коньках или электросамокате было максимально безопасно. И помимо травм, полученных при езде на самокатах и велосипедах, в теплое время года частой причиной травм становятся батуты. Чаще всего страдают руки, ноги, голова, однако в отдельных случаях травмы могут быть тяжелыми и иметь долгосрочные последствия. Родители должны оценивать возможные риски, заботиться о том, чтобы развлечения были безопасными. Батут должен быть устойчиво установлен, оборудован защитной сеткой. Падение чаще всего приводит к наиболее тяжелым травмам, поскольку ребенок падает на твердую поверхность. Одновременно на батуте может находиться только один ребенок, так как несколько прыгающих значительно увеличивают риск столкновений и потери равновесия. Важно помнить о том, что нельзя залезать под батут, если на нем уже кто-то находится. Детская больница призывает родителей, детей и подростков не воспринимать правила безопасности как формальность, считать их важнейшим условием сохранения здоровья. Активности на свежем воздухе важны, необходимы для развития ребенка, однако ответственное поведение взрослых, использование защитных средств, постоянный присмотр могут стать решающими, чтобы детская радость не закончилась визитом в больницу. Но на самом деле, я хочу сказать, что есть очень такие ответственные родители, которые прям чересчур беспокоятся о своих детях. А есть, напротив, те, которым, в принципе, кажется, что они живут под счастливой звездой, и, в общем, как бы ничего особо и не случится. Можно и без шлема, можно, значит, и то, и сё делать. И вот лично знаю таких, сам очень ответственный в смысле безопасности человека, и, знаете, всегда стараюсь смотреть на несколько шагов вперед. Вот, могу, значит, такие правила вам сказать на основе общения со своими детьми. Вот когда выходят из машины, они надо всегда контролировать это, и по возможности, если там они достаточно еще маленькие, там, не знаю, ну, маленькие, условно, там, до 10 лет, ну, допустим, у кого-то, может быть, это больше, у кого-то меньше необходимость, значит, брать за руку, держать за руку, потому что могут выскочить совершенно глупо. На парковке обязательно за руку, чтобы шли рядом, приучать к этому. Потому что машины шныряют, и ребенка не видно, сам как водитель знаю. Какие еще могут быть правила? Ну, конечно, велосипед лучше со шлемом. Все остальные, значит, средства микромобильности тем более. Вот. И, в общем, как бы, какие еще дела есть? Ну, на самом деле, много всего. Ну, прежде всего, конечно, безопасность, здоровье – это мыть руки. Это обязательно нужно говорить детям. Потому что мои вот парни, ой, редко моют руки, и вообще их не моют, пока не напомнишь. А ведь это разносчик микробов, инфекции. На самом деле, уже проверено. Значит, уже инфекции были, переболели, и все это от грязных рук в первую очередь. Вот такие вот правила безопасности. Поэтому вам пореже бывать в детской областной больнице, хотя, ну, областная в смысле... Детская, как она называется-то правильно, господи, детская центральная больница, да, но на самом деле там очень неплохо, хочу сказать, очень приятные люди работают, очень красиво, современно, вот, но все равно советую бывать там пореже и, соответственно, поменьше болеть, вот, следите за своими детьми в преддверии лета особенно, берегите их, это цветы жизни, это наше продолжение, это самое важное, что у нас есть, поверьте.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Хороший день, пятница, при этом утренний трафик был весьма и весьма активным, на максимуме перед 9 часами даже превысил 6 баллов. Это говорит о том, что движение – жизнь, и она продолжается. За минувший час обстановка на дорогах улучшилась, на монитор вернулись 4 балла, и хотя синоптики обещают довольно прохладные, до 13 градусов пасмурные выходные, многие все равно отправятся за город. Участник акции пилотов Алексей Счастливчик уже находится в пути и прислал сообщение из Латгалии.
2: Утречко доброе, дорожная информация не по Риге. Если кто в ближайшее время собирается в сторону Краслова, то закладывайте время побольше на дорогу. По дороге много ремонтов, много снижения скорости и еще два дополнительных светофора, которые по очереди пропускают. Всем удачи на дорогах.
1: Спасибо Алексею. Все это к тому, что, отправляясь в дальнюю дорогу, лучше заранее изучить дорожную обстановку, например, на сайте Latvijas Valsceli, где на карте указаны места ремонтов, ограничений и перекрытий. Далее. Поступила сводка госполиции за минувшие сутки. По Риге и столичному региону 74 ДТП, пострадали 4 человека, в том числе пешеход и самокатчик. За различные нарушения на водителей и патрульные составили 92 протокола и задержали 4 в нетрезвом состоянии за рулем. Трое находились в легкой степени, отделались административкой, а один пошел по уголовной статье, получил штраф, а в придачу ему нужно выплатить компенсационную стоимость автомобиля. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем безопасного движения и хорошего дня.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на «Гуннера Астрас 8». Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на «Гуннера Астрас 8» и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
5: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
6: Невыключенный утюг?
5: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
7: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
8: Очки «Филман».
7: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
9: 7 августа в концертном зале «Дзинтери» Максим Галкин. Юбилейный концерт. Лучшее из любимых номеров. И, конечно же, новые шутки. Максим Галкин. 50 лет.
10: И дальше гениальный диалог. Я вам клянусь, я ничего не придумал, но придумать это и невозможно.
9: Праздник по случаю особого события. 7 августа в концертном зале «Дзинтери». Билеты в сети «Билеши Сервис».
10: Вы просто не понимаете, какая это удача.

0: Друзья, моя программа на сегодня завершается. Я, Кирилл Низовцев, прощаюсь с вами на ближайшие два денька. В понедельник, уже 11 мая, мы обязательно услышимся на волне 103.2 FM и в интернете в программе «Доброе утро». В завершение вот такая вот бытовая необходимая информация. Готовясь к летнему сезону, значит, с 11 по 15 мая в Риге планируется профилактическая дезинфекция водопровода или хлорирование. И в эти дни, значит, для питья и переговаривания пищи рекомендуется использовать кипяченую воду, а для хознужд воду можно безопасно использовать и без кипячения. Но, вы знаете, я всегда кипячу воду, когда пью ее, ну, естественно, когда, допустим, варю там макароны или гречку, она, в общем-то, как бы кипятится сама по себе, да, вот, поэтому, наверное, является безопасность, не знаю, вот так, чтобы просто пить просто из-под крана, даже в тех местах, в тех странах, где разрешено это делать, честно, не делаю, потому что как-то, ну, не привык к этому с детства. Поэтому вот вам такая информация, если что-то с водой будет не так, какой-то запах или еще что-то, какие-то свойства поменяются, знайте, что ее хлорируют для вашей же собственной безопасности в ближайшем летом. Все, спасибо за компанию, прекрасного дня, шикарного вечера, удачных выходных и до встречи в эфире. Друзья, пока-пока.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым. При поддержке моторных масел «Гудьер».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Необходимо срочно укрепить противодронную оборону на восточной границе. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Латвии необходимо срочно модернизировать оборону на восточной границе, особенно потенциал противодействия дронам, заявил в четверг председатель комиссии Сейма по национальной безопасности Айнар Латковскис. Он отметил, что после инцидента у восточной границы от ответственных учреждений, в том числе национальных вооруженных сил, государственной полиции, государственной пожарно-спасательной службы, получена подробная информация о ходе событий. Латковскис подчеркнул, что в Латвии уже начата закупка противодронных систем и проводится обучение персонала, однако для полноценного внедрения этих возможностей необходимо время. Имеющиеся сейчас в распоряжении вооруженных сил системы в основном предназначены для борьбы с низколетящими объектами, а не непосредственно с дронами. Политик также акцентировал, что Латвии необходимо развивать возможности ведения электронно-магнитной войны, однако в этой области страна еще находится на начальном этапе. Он признал, что имеющиеся в распоряжении вооруженных сил оборудование в основном не самое новое. Современные системы в Латвию начали поступать только в последнее время. При этом Латковскис подчеркнул, что вооруженные силы делают все возможное, оперируя имеющимися в наличии ресурсами, однако необходимо принимать более быстрые решения по укреплению обороны. Сбивать дроны возможно, однако это затрудняют как технические соображения, так и соображения безопасности. В том числе ограничения на действия над заселенными территориями во избежание дополнительных рисков для жителей, добавил Латковскис. Политическую ответственность, он указал, что от политического руководства в сфере обороны требуется более быстрое принятие решений. При этом глава комиссии указал на текучесть персонала в отрасли, что может влиять на процесс принятия решений.
2: Про праздник.
1: Завтра, 9 мая, международная компания Booking Group Corporation отмечает свое совершеннолетие – 18 лет со дня основания. История компании началась в 2008 году с двух единомышленников и небольшого стартового капитала. Соучредители Игорь Демчаков и Ален Байбеков верили в простую идею сделать путешествия по миру удобнее и доступнее. С этой мечты и начался скромный стартап, который за 18 лет вырос в зрелую международную организацию. Сегодня в Booking Group Corporation ежедневно трудится более 100 человек. Компания сотрудничает с 1000 партнеров по всему миру и обслуживает клиентов из 154 стран. Ежегодно ее услугами пользуются около 1 000 000 путешественников. К своему 18-летию компания подходит с впечатляющим списком достижений. Будучи одной из ведущих международных платформ по аренде автомобилей, Booking Group Corporation запустила новое направление – авиаперелеты, расширив для клиентов привычные горизонты путешествий. Также заключено стратегическое партнерство с одним из крупнейших страховщиков Латвии – компанией «Балта», что делает поездки клиентов еще надежнее. Параллельно стартовал собственный подписочный сервис, открывающий путешественникам особые условия и привилегии. На сайте уже тестируется возможность бронирования с помощью AI-ассистента, что станет следующим шагом к удобству нового поколения. Booking Group Corporation продолжает писать свою историю вместе с клиентами и партнерами по всему миру.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. В течение дня с юга облачность увеличится, дождя не ожидается. Усилится северо-восточный ветер, порывы достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Александр Добронравов известен многим советским слушателям по участию в коллективе «Веселые ребята». В далеких 80-х он занимал роль вокалиста. То время стало поворотным в жизни молодого Александра. Он познакомился с лидером группы «Браво» Евгением Хафтаном, и музыкант предложил юноше занять место клавишника в своем коллективе. Александр Добронравов участвовал в создании второй пластинки группы, после чего начал пробовать свои силы в других музыкальных командах и в качестве автора песен для знаменитостей. Сейчас его музыка не теряет актуальности. Представляем новую песню Александра Добронравова «Божественная». Встречайте!

0: Это была песня сегодняшнего дня.
1: Расскажите о ваших впечатлениях через наш WhatsApp.
0: 22 99 49 49.
2: Реклама. Liela akcija veikalos Maksima. Brīvdienu piedāvājumi no 7. līdz 11. maijam. Skābais krējums Limbažu piens 20%, 300 gramu, 99 centi. Pasaules virtuves produktiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Sieriem, izņemot sveramajiem sieriem, pērkot vismaz divas jebkuras preces 20% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
4: 29 августа.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Успешная сдача экзамена зависит не только от того, какие знания, теории и практики вождения вы получили, но и от степени вашей готовности продемонстрировать приобретенные навыки. Как показывает практика, если ученик нервничает или еще не настроен должным образом на экзамен, он может совершить глупые ошибки, и экзамен будет завален. Естественно, экзамен не сдают, как правило, те, кто волнуется, невнимателен или куда-то спешит. Тут главное превратить ваши слабости в вашу силу. У каждого ученика могут быть слабые места, когда дело касается управления автомобилем. Это может относиться к объездам, парковке или просто к главному переключению передач. Не игнорируйте эти проблемы. Наоборот, проанализируйте, что это за слабые места, где вы чувствуете неуверенность. И затем работайте только над ними с вашим инструктором. Опять-таки, не нужно игнорировать аспекты вождения, которые не нравятся лично вам. Если вы терпеть не можете, например, параллельную парковку, делаете это упражнение вместе с инструктором так себе и мечтаете о том, чтобы все быстрее закончилось, так дело не пойдет. Делайте это упражнение до тех пор, пока вы не сможете выполнить нелюбимую парковку с закрытыми глазами. То есть не ставьте мысленный блок между вами и теми упражнениями, которые вы не можете терпеть. Просто делайте их. И да, практикуйтесь в любую погоду. Экстренная остановка на сухой дороге очень отличается от такой же остановки во время сильного дождя или на скользкой дороге. Поскольку вы не можете заказать себе хорошую погоду на день экзамена, вам надо научиться чувствовать себя комфортно в любых погодных условиях. Понимание того, что ни дождь, ни снег вам экзамен не испортит, дает явные преимущества и уверенность в успехе. Еще один интересный момент, когда вы пойдете на экзамен. Спланируйте заранее ваш день. Экзамен – это всего лишь один или несколько дней вашей жизни. Чем больше будет ваша концентрация в этот день, тем лучше будет результат. И последнее. Не объявляйте всему миру о дате вашего экзамена. Лучше не говорите никому о предстоящем событии. Пусть для них будет приятным сюрпризом ваше сообщение о том, что вы успешно сдали экзамен. Лишнее волнение, давление, вопросы, ожидания – это все отвлекает и вредит ученику. У 60% людей, длительно управляющих автомобилем, через 3,5 часа появляется сонливое состояние. Думаете, ничего страшного? Ну да. Считается, что заснувшие водители являются виновниками 2,5% всех дорожно-транспортных происшествий. Сонливости способствуют следующие факторы. Недостаточный отдых перед поездкой, обильная пища, высокая температура окружающего воздуха, монотонность дорожной обстановки. На водителя неблагоприятно действует также ситуация, когда пассажиры в его машине спят. Но рекомендация в этом случае известна. Это 5-минутные остановки каждый час, а в сложных случаях разминка каждые 2 часа. Стоящая машина опасна. Она может закрывать собой другой автомобиль, который движется с большой скоростью и мешает вовремя заметить опасность. Нельзя выходить на дорогу из-за стоящих машин. В крайнем случае нужно осторожно выглянуть из-за стоящего автомобиля, убедиться, что опасность не угрожает, и только тогда переходить дорогу. Это также относится к стоящему автобусу, который закрывает собой участок дороги, по которому в тот момент, когда вы решили ее перейти, может проезжать автомобиль. Более того, люди около остановки обычно спешат и забывают о безопасности. Напомню, от остановки надо двигаться в сторону ближайшего пешеходного перехода. Да, еще. Тот случай, когда машина приближается медленно, но все же надо пропустить ее. Медленно движущаяся машина может скрывать за собой автомобиль, а тот, как правило, идет на большой скорости. Вот, кстати, ребенок часто не подозревает, что за одной машиной может быть скрыта другая. Будьте внимательны и всем удачи в пути.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия.
2: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В течение дня с юга облачность увеличится. Дождя не ожидается. Усилится северо-восточный ветер. Порывы достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В Риге небольшая облачность без осадков. Умеренный северо-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. У моря до плюс 12.
3: Реклама.
4: Лидл в Латвии уже 5 лет. С четверга. Салат «Айсберг» 1 штука 99 центов. Курица в маринаде 3,99. И сливочное масло 200 грамм евро 19. Lidl стоит того.
3: Музыка, которая стала голосом целого поколения. 15 мая. Рига. Концертный зал «Палладиум». Песни Виктора Цоя в программе «Звезда по имени Солнце» обретут новое масштабное звучание в сопровождении солистов симфонического оркестра «Czech Life Symphony Orchestra». Три вокалиста, живая рок-группа и мощь симфонического оркестра создают энергию, которую невозможно забыть. Это больше, чем концерт. 15 мая. «Палладиум». Не пропустите. Билеты на сайте ticketbest.lv.
5: Пусть льет дождь, пусть кусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при даче возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.лв и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
6: 7 августа в зале «Дзинтере» юбилейный концерт Максима Галкина. Ему всего 50, а кажется, он с нами всю жизнь. Юмор без границ, всегда дающий надежду на лучшее. Юбилейный концерт Максима Галкина. Праздник по случаю особого события. 7 августа в зале «Дзинтере». Билеты в продаже в сети «Билетсервис».

0: давай поговорим. Хоть знаем я и ты, что все слова давно в душе перегорели, но в памяти моей
1: и в памяти моей
0: так много теплоты,
1: так много теплоты.
0: Я помню, мы с тобой
1: глаза в глаза глядели.

А юность наша где-то. Так хочется туда, туда, где не болит. Давай поговорим

0: свою. Я помню слово в слово, как будто ты мне снова сказала.
1: Я тебе

0: Реклама.
1: Горение. Февраль, март, апрель, май.
2: Покупая бытовую технику горения в ПТА, каждая покупка с 15 февраля участвует в лотерее.
3: Много стоящих призов.
2: 50 мощных пылесосов. Современная плита. Удобная морозильная камера. Трудолюбивая стиральная машина. Покупай в ПТА до 31 мая и выигрывай.
4: Номер лотереи 8874.
5: ПТА Дамбия 3А. ПТА ЛВ.
6: Хей, здесь Интриша! Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
7: Время расцветать. 7 мая в магазинах Lidl Дни красоты. Гель для душа Old Spice XXL 6,69. Шампунь против перхоти Head & Shoulders 800 мл 8,99. И парфюмерная вода Essence Victory 100 мл 3,99. Lidl. Стоит того.
8: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на билетсервис.lv.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы, а ты к вершине шла.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две короткие затрещины, но не обиделся, а приговаривал: ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая, страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая, ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня из пропасти вытаскивая, ты ругала меня, скалолазка моя, за тобой тянулся из последней силы я, до тебя уже мне рукой подать, вот долезу и скажу: довольно, милая.

Я вас вижу во дворе. Уж сколько этих дней сердце голубем в окно, и так хотелось мне открыть его. Ах, мне бы догадаться, ах, мне бы догадаться, что надо повидаться, что надо повидаться, хотя бы повстречаться.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. После инцидента с дронами депутаты оппозиции потребуют отставки Спруца. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: После инцидента с дронами в Резекне, находящиеся в оппозиции партии «Латвия на первом месте», «Национальное объединение» и «Объединенный список» потребуют отставки министра обороны Андриса Спруца. Депутат Сейма Кристап Криштапанс от «Латвии на первом месте» заявил журналистам, что Латвия извлекла недостаточно уроков из предыдущих инцидентов в сфере безопасности, и ситуация с повторными случаями вызывает опасения по поводу обороноспособности страны. Он указал, что это уже третий инцидент такого рода, и выразил сомнение в том, что люди сейчас чувствуют себя в безопасности, несмотря на увеличение финансирования обороны. Политик заявил, что предоставленная в Сейме информация его не убедила. По его мнению, из предыдущих инцидентов не было сделано достаточных выводов, но так как нынешняя ситуация развивается уже несколько лет на фоне более широкого военного конфликта, Латвия должна быть достаточно подготовлена к ней. Предыдущие инциденты в значительной степени заканчивались без серьезных последствий только благодаря благоприятным обстоятельствам, добавил политик. Депутат объединенного списка Эдвард Смилтенс также заявил журналистам, что этот инцидент является основанием для требования отставки министра. Депутат нацобъединения Янис Дабрава после заседания комиссии по национальной безопасности написал в соцсети X, что выводы об инциденте с дроном ясны. В такой момент оборонную отрасль страны не может возглавлять человек, который дает пустые обещания, не подкрепляя их делами. Оппозиция будет добиваться отставки Спруца, заявил политик.
2: Про праздник.
1: Завтра, 9 мая, международная компания Booking Group Corporation отмечает свое совершеннолетие – 18 лет со дня основания. История компании началась в 2008 году с двух единомышленников и небольшого стартового капитала. Соучредители Игорь Демчаков и Ален Байбеков верили в простую идею сделать путешествия по миру удобнее и доступнее. С этой мечты и начался скромный стартап, который за 18 лет вырос в зрелую международную организацию. Сегодня в Booking Group Corporation ежедневно трудится более 100 человек. Компания сотрудничает с 1000 партнеров по всему миру и обслуживает клиентов из 154 стран. Ежегодно ее услугами пользуются около 1 000 000 путешественников. К своему 18-летию компания подходит с впечатляющим списком достижений. Будучи одной из ведущих международных платформ по аренде автомобилей, Booking Group Corporation запустила новое направление – авиаперелеты, расширив для клиентов привычные горизонты путешествий. Также заключено стратегическое партнерство с одним из крупнейших страховщиков Латвии – компанией «Балта», что делает поездки клиентов еще надежнее. Параллельно стартовал собственный подписочный сервис, открывающий путешественникам особые условия и привилегии. На сайте уже тестируется возможность бронирования с помощью AI-ассистента, что станет следующим шагом к удобству нового поколения. Booking Group Corporation продолжает писать свою историю вместе с клиентами и партнерами по всему миру.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. В течение дня с юга облачность увеличится, дождя не ожидается. Усилится северо-восточный ветер, порывы достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: Дело мастера.
1: Когда посудомойка перестает мыть так, как раньше, и тарелки выходят мутными или с остатками еды, это не всегда говорит о поломке. Чаще всего машина просто подает знак, что ей нужно немного внимания. Первое, на что стоит посмотреть, это фильтр. В нижней части машины есть небольшая сетка, и если она забивается остатками пищи или жиром, это снижает давление, и посуда не домывается. Фильтр легко вынимается и промывается под горячей водой. Иногда достаточно нескольких минут, чтобы восстановить работу машины. Второй важный момент – разбрызгиватели. Они отвечают за напор и направление струй. Если отверстия забиты частицами еды или накипью, а вода идет слабее, тогда она не достает до углов и моет неравномерно. Разбрызгиватели можно снять, промыть под струей воды и прочистить зубочисткой каждое отверстие. После такой процедуры посудомойка почти всегда начинает работать лучше. Иногда проблема скрывается в неправильной загрузке. Если тарелки стоят слишком близко, а кастрюли перекрывают друг друга, тогда высокая посуда закрывает датчик подачи воды. Чтобы мойка была равномерной, нужно оставлять небольшие промежутки между предметами и всегда ставить большие вещи по краям. Еще один фактор – соль и ополаскиватель. Если вода в доме жесткая и соль закончилась, на посуде может появляться белесый налет. Проверить эти уровни занимает минуту, а эффект становится заметен сразу. Ну а если проблема совершенно в другом, это уже дело мастера.
0: Дело мастера. Реклама.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае Литозин плюс коллаген и Магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Поднять паруса! Брать курс на вкус!
4: Ресторан «Дорси». Наш улов богат. Сливочный лосось, нежный гребешок, королевская дорада. Все лучшее из глубин. Выбирая добычу, мы превратим ее в искусство. Блюда на гриле из морских деликатесов и японская кухня. Гарантируем свежесть вкуса стихии. Антониас 9, Рига. Ресторан «Дорси». Добыто в море, приготовлено нами, подано вам.
5: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
6: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Налог с пенсии. Часть латвийских пенсионеров теперь должны государству. Немцы, Сталин, рок-н-ролл. Какое кино иностранцы снимают в Латвии? Как вы относитесь к России? Исследователи заглянули в головы латышей и русских. И здоровых, и болезненных. Спортом заставят заняться всех детей нашей страны. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене. Yeah.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: года.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В течение дня с юга облачность увеличится. Дождя не ожидается. Усилится северо-восточный ветер. Порывы достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В Риге небольшая облачность без осадков. Умеренный северо-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. У моря до плюс 12.
0: Реклама.
2: Пусть льет дождь.

0: Пусть кусают комары. С интернетом Теле 2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при дачу возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле 2 или на Теле 2 ЛВ и узнай больше. Теле 2. Быстрый интернет для разумного использования.
1: Хорошая скидка – лучшая поддержка. В мае в аптеках «Апотека» скидка 50% и даже больше на определенные топ-продукты. Например, скидки на определенные продукты витамина D с омега-3 и витамины для укрепления детского организма от бренда «Ветерон». А также скидка 50% на «Шот Аверсан» для поддержки суставов в упаковке по 20 штук. И постилки «Провизор Ашваганда» для эмоционального равновесия. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унице и в ЗАБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унице и в ЗАБЦ.
3: Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi un vadītāji, kuri tos pieņem. Vadītāju konference EBIT 8. un 9. jūnijas.
4: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери. Мировые звезды, Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери, Джипси Кингс. Билеты билишу-сервис.лв.

0: никогда не смогу.
1: На четырех лапах.
2: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о привычках собак и о том, как они формируются рядом с человеком. Сегодня мы поговорим о том, почему собака спит на кровати хозяина и почему это поведение не связано с доминированием. Многие считают, что если собака забирается на кровать, она пытается занять главенствующее положение. На самом деле это упрощенное объяснение. Современные специалисты сходятся во мнении, что стремление спать рядом с человеком связано не с борьбой за лидерство, а с потребностью в безопасности и комфорте. Для собаки человек является источником спокойствия, тепла и стабильности. Собаки изначально социальные животные. Им важно находиться рядом с теми, с кем они чувствуют связь. Кровать хозяина пахнет знакомо, сохраняет тепло и ассоциируется с отдыхом. Когда собака выбирает это место для сна, она ищет ощущение защищенности и принадлежности к семье. Если хозяин проводит много времени на кровати, отдыхает там или разрешает собаке забираться рядом, питомец воспринимает это как норму. Он не делает выводов о статусе. Он просто следует установленному порядку и выбирает место, где ему спокойно. Собаки, которые спят на кровати, чаще всего демонстрируют привязанность и доверие. Они чувствуют себя расслабленно, быстрее засыпают и спокойнее реагируют на ночные звуки. При этом важно помнить, что вопрос сна на кровати всегда остается выбором владельца. Если человеку комфортно делить пространство с питомцем, в этом нет поведенческой проблемы. Если же собака мешает отдыху или проявляет беспокойство, можно мягко приучить ее к собственному месту, не используя запреты и давление. Сон рядом с человеком не делает собаку непослушной и не влияет на ее воспитание. Границы формируются не местом сна, а последовательностью правил, спокойным тоном общения и понятными ожиданиями со стороны человека. И пока мы учимся различать мифы и реальные причины поведения собаки, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В Риге проведут дезинфекцию водопроводов. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: С 11 по 15 мая в Риге будет проведена профилактическая дезинфекция водопроводной сети. Работы связаны с подготовкой к летнему сезону и направлены на повышение безопасности водоснабжения. Хлорирование водопроводов начнется 11 мая в 0 часов одновременно на насосных станциях и охватит всю городскую сеть. В Ригас Уденс подчеркивают, что процедура не представляет опасности для здоровья. Однако во время проведения дезинфекции и в течение 24 часов после нее рекомендуется употреблять кипяченую воду. Вода может временно приобрести запах и легкий привкус хлора, но, как отмечают специалисты, используемые концентрации безопасны. При этом воду можно будет без ограничений использовать в бытовых целях. Для домашних животных, птиц и аквариумных рыб воду рекомендуется предварительно отстаивать. Аналогичное правило касается и полива комнатных растений. Компания Ригас Уденс будет контролировать концентрацию хлора в сети на протяжении всего периода работы.
3: Про праздник.
2: Завтра, 9 мая, международная компания Booking Group Corporation отмечает свое совершеннолетие – 18 лет со дня основания. История компании началась в 2008 году с двух единомышленников и небольшого стартового капитала. Соучредители Игорь Демчаков и Ален Байбеков верили в простую идею сделать путешествия по миру удобнее и доступнее. С этой мечты и начался скромный стартап, который за 18 лет вырос в зрелую международную организацию. Сегодня в Booking Group Corporation ежедневно трудится более 100 человек. Компания сотрудничает с тысячей партнеров по всему миру и обслуживает клиентов из 154 стран. Ежегодно ее услугами пользуются около миллиона путешественников. К своему 18-летию компания подходит с впечатляющим списком достижений, будучи одной из ведущих международных платформ по аренде автомобилей. Booking Group Corporation запустила новое направление – авиаперелеты, расширив для клиентов привычные горизонты путешествий. Также заключено стратегическое партнерство с одним из крупнейших страховщиков Латвии – компанией «Балта», что делает поездки клиентов еще надежнее. Параллельно стартовал собственный подписочный сервис, открывающий путешественникам особые условия и привилегии. На сайте уже тестируется возможность бронирования с помощью AI-ассистента, что станет следующим шагом к удобству нового поколения. Booking Group Corporation продолжает писать свою историю вместе с клиентами и партнерами по всему миру.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. В течение дня с юга облачность увеличится, дождя не ожидается. Усилится северо-восточный ветер, порывы достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В Риге небольшая облачность без осадков, столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов, у моря до плюс 12. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
1: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Александр Добронравов известен многим советским слушателям по участию в коллективе «Веселые ребята». В далеких 80-х он занимал роль вокалиста. То время стало поворотным в жизни молодого Александра. Он познакомился с лидером группы «Браво» Евгением Хафтаном, и музыкант предложил юноше занять место клавишника в своем коллективе. Александр Добронравов участвовал в создании второй пластинки группы, после чего начал пробовать свои силы в других музыкальных командах и в качестве автора песен для знаменитостей. Сейчас его музыка не теряет актуальности. Представляем новую песню Александра Добронравова «Божественная». Встречайте!

0: Это была песня сегодняшнего дня.
1: Расскажите о ваших впечатлениях через наш WhatsApp.
0: 22-99-49-49. Реклама.
2: Хей, здесь Интриша. Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
3: Качественная кухонная утварь от Silver Crest. Готовь легко и с удовольствием. 7 мая в магазинах Lidl. Аэрогриль 44 евро. Литая алюминиевая сковорода 9 евро. И силиконовая форма для аэрогриля 3 евро. Lidl. Стоит того.
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Налог с пенсии. Часть латвийских пенсионеров теперь должны государству. Немцы, Сталин, рок-н-ролл. Какое кино иностранцы снимают в Латвии? Как вы относитесь к России? Исследователи заглянули в головы латышей и русских. И здоровых, и болезненных. Спортом заставят заняться всех детей нашей страны. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
5: 7 августа в концертном зале «Дзинтери» Максим Галкин. Юбилейный концерт. Лучшее из любимых номеров. И, конечно же, новые шутки. Максим Галкин. 50 лет.
6: И дальше гениальный диалог. Я вам клянусь, я ничего не придумал, но придумать это и невозможно.
5: Праздник по случаю особого события. 7 августа в концертном зале «Дзинтери». Билеты в сети «Билетсервис».
6: Вы просто не понимаете, какая это удача.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

дорога без конца, дорога без начала и конца. Всегда в толпе, всегда один из многих, но вернее многих ты. Любишь песни и цветы, любишь вкус воды и хлеба, и подолгу смотришь в небо, и никто тебя не ждет.

Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Успешная сдача экзамена зависит не только от того, какие знания, теории и практики вождения вы получили, но и от степени вашей готовности продемонстрировать приобретенные навыки. Как показывает практика, если ученик нервничает или еще не настроен должным образом на экзамен, он может совершить глупые ошибки, и экзамен будет завален. Естественно, экзамен не сдают, как правило, те, кто волнуется, невнимателен или куда-то спешит. Тут главное превратить ваши слабости в вашу силу. У каждого ученика могут быть слабые места, когда дело касается управления автомобилем. Это может относиться к объездам, парковке или просто главному переключению передач. Не игнорируйте эти проблемы. Наоборот, проанализируйте, что это за слабые места, где вы чувствуете неуверенность. И затем работайте только над ними с вашим инструктором. Опять-таки, не нужно игнорировать аспекты вождения, которые не нравятся лично вам. Если вы терпеть не можете, например, параллельную парковку, делаете это упражнение вместе с инструктором так себе и мечтаете о том, чтобы все быстрее закончилось, так дело не пойдет. Делайте это упражнение до тех пор, пока вы не сможете выполнить нелюбимую парковку с закрытыми глазами. То есть не ставьте мысленный блок между вами и теми упражнениями, которые вы не можете терпеть. Просто делайте их. И да, практикуйтесь в любую погоду. Экстренная остановка на сухой дороге очень отличается от такой же остановки во время сильного дождя или на скользкой дороге. Поскольку вы не можете заказать себе хорошую погоду на день экзамена, вам надо научиться чувствовать себя комфортно в любых погодных условиях. Понимание того, что ни дождь, ни снег вам экзамен не испортит, дает явные преимущества и уверенность в успехе. Еще один интересный момент, когда вы пойдете на экзамен. Спланируйте заранее ваш день. Экзамен – это всего лишь один или несколько дней вашей жизни. Чем больше будет ваша концентрация в этот день, тем лучше будет результат. И последнее. Не объявляйте всему миру о дате вашего экзамена. Лучше не говорите никому о предстоящем событии. Пусть для них будет приятным сюрпризом ваше сообщение о том, что вы успешно сдали экзамен. Лишнее волнение, давление, вопросы, ожидания – это все отвлекает и вредит ученику. У 60% людей, длительно управляющих автомобилем, через 3,5 часа появляется сонливое состояние. Думаете, ничего страшного? Ну да. Считается, что заснувшие водители являются виновниками 2,5% всех дорожно-транспортных происшествий. Сонливости способствуют следующие факторы. Недостаточный отдых перед поездкой, обильная пища, высокая температура окружающего воздуха, монотонность дорожной обстановки.

0: На водителя неблагоприятно действует также ситуация, когда пассажиры в его машине спят. Но рекомендация в этом случае известна. Это 5-минутные остановки каждый час, ну а в сложных случаях разминка каждые 2 часа. Стоящая машина опасна. Она может закрывать с собой другой автомобиль, который движется с большой скоростью и мешает вовремя заметить опасность. Нельзя выходить на дорогу из-за стоящих машин. В крайнем случае нужно осторожно выглянуть из-за стоящего автомобиля, убедиться, что опасность не угрожает, и только тогда переходить дорогу. Это также относится к стоящему автобусу, который закрывает собой участок дороги, по которому в тот момент, когда вы решили ее перейти, может проезжать автомобиль. Более того, люди около остановки обычно спешат и забывают о безопасности. Напомню, от остановки надо двигаться в сторону ближайшего пешеходного перехода. Да, еще. Тот случай, когда машина приближается медленно, но все же надо пропустить ее. Медленно движущаяся машина может скрывать за собой автомобиль, а тот, как правило, идет на большой скорости. Вот, кстати, ребенок часто не подозревает, что за одной машиной может быть скрыта другая. Будьте внимательны и всем удачи в пути.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В течение дня с юга облачность увеличится. Дождя не ожидается. Усилится северо-восточный ветер. Порывы достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В Риге небольшая облачность без осадков. Умеренный северо-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. У моря до плюс 12.
1: Реклама.
3: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника творог 9% жирности 1 килограмм 3,59. Яйца 10 штук евро 99. И молотый кофе Ловбергс 500 грамм 8,69. Лидл стоит того.
4: Поднять паруса! Брать курс на вкус!
5: Ресторан «Дорси». Наш улов богат. Сливочный лосось, нежный гребешок, королевская дорада – все лучшее из глубин. Выбирая добычу, мы превратим ее в искусство. Блюда на гриле из морских деликатесов и японская кухня. Гарантируем свежесть вкуса стихии. Антониас 9, Рига. Ресторан «Дорси». Добыто в море, приготовлено нами, подано вам.
6: Пусть льет дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при даче возьми GO3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.лв и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
7: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
8: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
7: Bietes biešu paradīzē.

0: Реклама.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Хватит копить лайки, пора копить воспоминания. Помнишь свое лучшее лето? Без уведомлений, зато с настоящим драйвом, новыми друзьями и историями, которые остаются надолго. В Activists приключения происходят в реальности. Новые друзья вместо аватарок, уверенность и самостоятельность, походы, костры и полная перезагрузка. Activists – дневные и круглосуточные лагеря для детей и подростков с опытной командой и разнообразными программами. Activists – это дружба и воспоминания на годы вперед. Бронируй место на activists.lv. До встречи летом!
3: Lielakcija veikalos Maksima. Brīvdienu piedāvājumi no 7. līdz 11. maijam. Cūgaļa šašliks tradicionālais. Kurzemes gaļsaimnieks 1,8 kg 7,99 €. Marinētas bietes Kitchen Masters 2,480 gramu vienības par vienas cenu 2,19 €. Pelmeņiem, hinkaļiem un vareņikiem 25% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. СГБ не выявило существенных рисков для госбезопасности в связи с 9 мая. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: До сих пор в поле зрения службы государственной безопасности не попадали связанные с 9 мая мероприятия, которые создавали бы существенные риски для безопасности Латвии. С приближением 9 мая СГБ постоянно уделяет повышенное внимание событиям в стране и в инфопространстве, чтобы выявить действия, направленные против интересов национальной безопасности Латвии.
2: Про авиацию.
1: Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic продолжает восстанавливать работу системы бронирования полетов на своем сайте. В авиакомпании отмечают, что отдельные пользователи все еще могут сталкиваться с трудностями, пока техническая команда партнеров Air Baltic продолжает работу над полным восстановлением системы. В случае неясностей пассажиров просят связаться с колл-центром Air Baltic или подать запрос в разделе «Свяжитесь с нами» на сайте Air Baltic. В четверг, 7 мая, на сайте Air Baltic были нарушены онлайн-регистрация на рейсы и бронирование билетов.
2: Про праздник.
1: Завтра, 9 мая, международная компания Booking Group Corporation отмечает свое совершеннолетие – 18 лет со дня основания. История компании началась в 2008 году с двух единомышленников и небольшого стартового капитала. Соучредители Игорь Демчаков и Ален Байбеков верили в простую идею сделать путешествия по миру удобнее и доступнее. С этой мечты и начался скромный стартап, который за 18 лет вырос в зрелую международную организацию. Сегодня в Booking Group Corporation ежедневно трудятся более 100 человек. Компания сотрудничает с тысячей партнеров по всему миру и обслуживает клиентов из 154 стран. Ежегодно ее услугами пользуются около миллиона путешественников. К своему 18-летию компания подходит с впечатляющим списком достижений. Будучи одной из ведущих международных платформ по аренде автомобилей, Booking Group Corporation запустила новое направление – авиаперелеты, расширив для клиентов привычные горизонты путешествий. Также заключено стратегическое партнерство с одним из крупнейших страховщиков Латвии – компанией «Балта», что делает поездки клиентов еще надежнее. Параллельно стартовал собственный подписочный сервис, открывающий путешественникам особые условия и привилегии. На сайте уже тестируется возможность бронирования с помощью AI-ассистента, что станет следующим шагом к удобству нового поколения. Booking Group Corporation продолжает писать свою историю вместе с клиентами и партнерами по всему миру.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается облачная погода. В Латгале и Селии прогнозируются дожди. Ветер восточный, северо-восточный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В южной части Латгале плюс 6, плюс 8. В Риге в субботу ожидается преимущественно облачная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 13, плюс 14 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

0: Автобусная остановка.
1: Когда дорога закончена и за окном уже темнеет, кухня наполняется особым ожиданием. Вкусная еда, тепло и домашний уют. Сегодня мы приготовим картофельную запеканку с куриной печенью, сытную и ароматную. История картофельной запеканки уходит корнями в европейскую кухню XIX века, когда хозяйки искали способ использовать простые продукты, при этом сохранить вкус и сытность. Запеканка появилась как блюдо из остатков. Овощи или крупы смешивали с картофельным пюре и запекали до румяной корочки. У нас способ приготовления прижился особенно быстро. Картофель стал главным продуктом на столе, а запеканка – его самым теплым воплощением. Позже к ней добавили куриную или говяжью печень, что сделало блюдо не только вкусным, но и питательным. Для приготовления нужен картофель – 9 штук. Сварите, размягчите вместе со сливочным маслом, яйцами и щепоткой мускатного ореха, пока масса не станет бархатистой и теплой. Куриную печень примерно 500 граммов промойте, отварите примерно 15 минут. Затем измельчите до однородного состояния. В это время обжарьте лук и морковь до мягкости. Потом соедините с печенью, добавьте сметану и сухие травы. Тимьян или укроп подойдут идеально. В форму для запекания выложите слой картофельного пюре, затем слой печеночной смеси и снова покрыв картофельным слоем. По желанию сверху слегка смажьте сметаной, чтобы появилась румяная корочка. Запекать нужно при температуре 200 градусов, примерно 30 минут, пока верх не станет золотистым. И пусть эта вкусная остановка станет именно тем моментом, когда после дороги можно просто наслаждаться вкусным блюдом. Приятного аппетита!

0: Реклама.
1: Хватит копить лайки, пора копить воспоминания. Помнишь свое лучшее лето? Без уведомлений, зато с настоящим драйвом, новыми друзьями и историями, которые остаются надолго. В «Активистс» приключения происходят в реальности. Новые друзья вместо аватарок, уверенность и самостоятельность, походы, костры и полная перезагрузка. «Активистс» — дневные круглосуточные лагеря для детей и подростков с опытной командой и разнообразием. Разными программами. «Активистс» — это дружба и воспоминания на годы вперед. Бронируй место на activists.lv. До встречи летом.
2: Izved bulgrožus, pirms tie izved tevi. Ar Ekobaltija vide tu vari pasūtīt bulgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veids norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti bulgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle. 20

для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал Цинтари.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В течение дня с юга облачность увеличится. Дождя не ожидается. Усилится северо-восточный ветер. Порывы достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В Риге небольшая облачность без осадков. Умеренный северо-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. У моря до плюс 12.
0: Реклама.
2: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijām 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
3: Предложение в аптеках Апотека в мае. Лечебный лак для ногтей Онитек 80 мг на грамм для лечения грибка ногтей. Рекомендуется применять взрослым. Наносится тонким слоем один раз в день на пораженные ногти для лечения грибка ногтей легкой и средней степени тяжести. Активное вещество циклопироксум. В хороших руках. Апотека. Рекламодатель Ливорна Фармасия. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унетипс АБЦ. Компрессор Факум, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унетипс АБЦ.
5: Музыка, которая стала голосом целого поколения. 15 мая. Рига. Концертный зал «Палладиум». Песни Виктора Цоя в программе «Звезда по имени Солнце» обретут новое масштабное звучание в сопровождении солистов симфонического оркестра «Czech Life Symphony Orchestra». Три вокалиста, живая рок-группа и мощь симфонического оркестра создают энергию, которую невозможно забыть. Это больше, чем концерт. 15 мая. «Палладиум». Не пропустите.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
2: Вместе в пути.

0: мотор.
1: Киноафиша. Иногда кино показывает истории, которые кажутся невероятными, но именно поэтому притягивают внимание. В программе «Киноафиша» фильм «Сделано в Америке», и важно отметить, что это кино основано на реальных событиях и уже стало классикой современного кино. Фильм «Сделано в Америке» рассказывает историю пилота Барри Сила, который сначала выполняет обычные рейсы, а затем оказывается втянут в работу на спецслужбы. Его привлекают к секретным полетам над странами Центральной Америки, где он собирает разведданные, но постепенно его деятельность выходит далеко за рамки официальных заданий. Дальнейший сюжет фильма «Сделано в Америке» показывает, как герой начинает сотрудничать сразу с несколькими сторонами. Он перевозит запрещенные грузы, участвует в сложных схемах и оказывается в центре огромной системы, где переплетаются интересы спецслужб, преступных организаций и политики. Деньги приходят быстро, жизнь становится роскошной, но вместе с этим растет и опасность. Со временем ситуация выходит из-под контроля. За Барри начинают следить разные структуры, а его деятельность становится слишком заметной. Попытки договориться и выйти из игры приводят к новым рискам, и герой оказывается в положении, где любое решение может стать последним. Фильм «Сделано в Америке» — это динамичная и напряженная история о человеке, который оказался внутри большой игры и не смог из нее выбраться. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама. Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Кунера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Кунера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv.
4: Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
5: Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidentes Vaira Viļa Freiberga, Dalija Gribauskaite un Kersti Kaljulaide sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu!
6: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются! Rockset UK – официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Министр обороны готов взять на себя ответственность за несбитые дроны. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Министр обороны Андрис Спруц готов взять на себя ответственность за то, что залетевшие в Латвию в ночь на четверг дроны не были безопасно сбиты. В связи с этим он обещает уважать решение Сейма по поводу требования о его отставке, выдвинутого несколькими оппозиционными партиями. Дроны нужно сбивать. Это прежде всего ответственность командующего вооруженными силами и моя как политического руководителя, подчеркнул Спруц. Беру на себя полную ответственность. В связи с этим я уважаю инициативу оппозиции с требованием отставки и буду уважать решение Сейма в этой ситуации, указал он, добавив, что задача его самого и руководства национальных вооруженных сил – улучшить возможности по уничтожению беспилотников. При этом, по словам министра, нельзя забывать и о дополнительных факторах, таких как безопасность людей. Например, над населенным пунктом действия будут отличаться. По словам министра, проблематичность подобных ситуаций подтверждает и тот факт, что за последний год единственным случаем в европейских странах, когда истребитель сбил залетевший дрон, была Польша. «Такая способность никогда не может быть абсолютной ни в одной стране», — заявил министр. Спруц также подтвердил, что сейчас основная версия заключается в том, что в ночь на четверг на территорию Латвии залетели дроны из Украины. Они наносят удары по легитимным целям на территории страны-агрессора, но расследование и коммуникация с украинской стороной все еще продолжаются, — добавил министр, отметив, что ясные результаты будут после завершения расследования.
2: Про праздник.
1: Завтра, 9 мая, международная компания Booking Group Corporation отмечает свое совершеннолетие – 18 лет со дня основания. История компании началась в 2008 году с двух единомышленников и небольшого стартового капитала. Соучредители Игорь Демчаков и Ален Байбеков верили в простую идею сделать путешествия по миру удобнее и доступнее. С этой мечты и начался скромный стартап, который за 18 лет вырос в зрелую международную организацию. Сегодня в Booking Group Corporation ежедневно трудится более 100 человек. Компания сотрудничает с тысячей партнеров по всему миру и обслуживает клиентов из 154 стран. Ежегодно ее услугами пользуются около миллиона путешественников. К своему 18-летию компания подходит с впечатляющим списком достижений. Будучи одной из ведущих международных платформ по аренде автомобилей, Booking Group Corporation запустила новое направление – авиаперелеты, расширив для клиентов привычные горизонты путешествий. Также заключено стратегическое партнерство с одним из крупнейших страховщиков Латвии – компанией «Балта», что делает поездки клиентов еще надежнее. Параллельно стартовал собственный подписочный сервис, открывающий путешественникам особые условия и привилегии. На сайте уже тестируется возможность бронирования с помощью AI-ассистента, что станет следующим шагом к удобству нового поколения. Booking Group Corporation продолжает писать свою историю вместе с клиентами и партнерами по всему миру.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается облачная погода. В Латгале и Селии прогнозируются дожди. Ветер восточный, северо-восточный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В южной части Латгале плюс 6, плюс 8. Елена Симон, новостная студия, Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

«Какой чудесный день!» когда-то пел веселый мышонок из известного мультика. Но мы-то люди более серьезные, обремененные работой, хлопотами, заботами. Но отложим все дела в сторону, зарядимся позитивом и насладимся сегодняшним действительно чудесным днем в компании «Авторадио» и популярной передачи «Только для вас». Меня зовут Владимир Тин, всем пламенный весенний привет, а начнем с заявки от Ольги. Она пишет: «Здравствуйте, если вдруг получится, поставьте, пожалуйста, песню Агутина про Олю. Как раз в это время буду в машине. Пусть она прозвучит для поднятия настроения всех Оль и тех, кто с ними знаком». Ну хорошо, Ольга, именно так все и будет. Пусть звучит Леонид Агутин прямо сейчас для всех Оль и тех, кто с ними знаком, в программе «По заявкам» только для вас.

На Авторадио Латвия продолжается программа «По заявкам только для вас». Нам пишет Галина. От всей своей широчайшей души хочу сегодня поздравить потрясающего рулевого, большого профессионала своего дела Бондара Юрия с днем рождения. Это водитель, выполняющий важную и нужную работу для людей, которые в этом особенно нуждаются. Спасибо за твое доброе, всегда открытое сердце. Оно как теплый, гостеприимный дом. Пусть каждый день приносит радость, даря улыбки, яркий свет. Живи, как прежде, всем на радость. Желаем долгих и счастливых лет. С уважением поздравили благодарные клиенты. И, пожалуй, здесь все сказано. Поздравляем вас, Юрий. Принимайте музыкальный подарок от Авторадио Латвия. Песню Виктора Королева «С днем рождения, друг!»

0: Реклама.
1: Хватит копить лайки, пора копить воспоминания. Помнишь свое лучшее лето? Без уведомлений, зато с настоящим драйвом, новыми друзьями и историями, которые остаются надолго. В Activists приключения происходят в реальности. Новые друзья вместо аватарок, уверенность и самостоятельность, походы, костры и полная перезагрузка. Activists – дневные круглосуточные лагеря для детей и подростков с опытной командой и разнообразием. Разными программами. Activists – это дружба и воспоминания на годы вперед. Бронируй место на activists.lv. До встречи летом!
2: Redzes festivāls Vizionete optikās no 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te! Vairāk uzzini Vizionete LV!
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае Литозин плюс коллаген и Магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
5: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.

сегодня пятница, и как обойтись без заявки для славного и очень трудолюбивого коллектива «Транзит ЭУ»? Да никак, вот она. Добрый день, любимое авторадио. Песня «Стоп-стоп-музыка», «Вот эта девушка тому виной» поднимет всем нам настроение, написал бригадир Арудас. Ну а мы ему верим, как и тому, что добрая песня «Жить, трудиться и любить» помогает. Спасибо, Арунас, за пожелание мне, а также всем слушателям хороших выходных.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В южной части Латгалы – дожди. Ветер восточный, северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 8 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода. В Латгалы и Селии прогнозируются дожди. Ветер восточный, северо-восточный от 3 до 8 и порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В южной части Латгалы – плюс 6, плюс 8. В Риге в субботу ожидается преимущественно облачная погода без осадков. Северо-восточный ветер от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13, плюс 14 градусов.
0: Реклама.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
2: Смотри на 8 ТВ. Эти дела вы еще не видели. Реальные преступления раскрываются благодаря незначительному вещдоку. Каждая деталь – ключ, каждая улика – путь к правде. Шокирующие преступления из 60-х и 80-х в увлекательном детективном проекте «Вещдок». По будням в 19.00 на 8 ТВ.
3: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзентери. Мировые звезды Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер, Сансу и Пой вместе с тысячами зрителей. Под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзентери. Джипси Кингс. Билеты bilishuservice.lv.

0: Напомню, друзья, сегодня Варда Дена у нареченных именами Стефания, Станислава и Станислав. В программу «По заявкам только для вас» по этому приятному поводу прилетела весточка из Латгалии от Валентины. Добрый день, дорогой авторадио, ведущий программы «Только для вас» Владимир. Хочу поздравить своего мужа Станислава с днем имени и пожелать всего самого наилучшего, а главное – здоровья. И очень хочу, чтобы прозвучала песня «Как же замечательно жить». Я с удовольствием отправляю это пожелание от Валентины и музыкальное произведение вам, Станислав. Поздравляю вас персонально, а также всех сегодняшних именинников.
1: Только для вас, только для вас.
2: Знаешь, мы все время чего-то ждем, все откладываем жизнь на потом. А слышишь, давай жить не завтра,

Пусть порой нелегко, но и пусть. Я улыбкой отвечу ненастью, прогоню я непрошенную грусть. Ведь сегодня мы выбрали счастье.

0: тщательно жить. Просто верить, дышать и любить. Да, жить нужно прямо сейчас.
1: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

И какой нас ждет прекрасный финал сегодняшней программы по заявкам только для вас. Добрый день, Авторадио. Коллектив поздравляет с днем рождения нашего бухгалтера Анастасию. Ты королева дебета и кредита. Желаем как можно больше активов на жизненном балансе, а также ежедневных поступлений по счетам удачи и любви. Пусть работа приносит успех и достаток, пусть судьба дарит счастье и улыбку. Бухгалтеру нашему трижды ура! Всегда улыбается и никогда не унывает. И, пожалуйста, подарите песню «Королева весны». Мы это сделаем с превеликим удовольствием. К отличному поздравлению добавим прекрасный музыкальный подарок от вашего коллектива «Анастасия» и от «Авторадио Латвия». Песня для вас уже готова. Ну а с нашими слушателями мы простимся до понедельника. Все верно. Встречаемся снова на том же месте в тот же час.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. СГБ не выявила существенных рисков для госбезопасности в связи с 9 мая. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: До сих пор в поле зрения службы государственной безопасности не попадали связанные с 9 мая мероприятия, которые создавали бы существенные риски для безопасности Латвии. С приближением 9 мая СГБ постоянно уделяет повышенное внимание событиям в стране и в инфопространстве, чтобы выявить действия, направленные против интересов национальной безопасности Латвии.
2: Про авиацию.
1: Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic продолжает восстанавливать работу системы бронирования полетов на своем сайте. В авиакомпании отмечают, что отдельные пользователи все еще могут сталкиваться с трудностями, пока техническая команда партнеров Air Baltic продолжает работу над полным восстановлением системы. В случае неясностей пассажиров просят связаться с колл-центром Air Baltic или подать запрос в разделе «Свяжитесь с нами» на сайте Air Baltic. В четверг, 7 мая, на сайте Air Baltic были нарушены онлайн-регистрация на рейсы и бронирование билетов.
2: Про праздник.
1: Завтра, 9 мая, международная компания Booking Group Corporation отмечает свое совершеннолетие – 18 лет со дня основания. История компании началась в 2008 году с двух единомышленников и небольшого стартового капитала. Соучредители Игорь Демчаков и Ален Байбеков верили в простую идею сделать путешествия по миру удобнее и доступнее. С этой мечты и начался скромный стартап, который за 18 лет вырос в зрелую международную организацию. Сегодня в Booking Group Corporation ежедневно трудится более 100 человек. Компания сотрудничает с тысячей партнеров по всему миру и обслуживает клиентов из 154 стран. Ежегодно ее услугами пользуются около миллиона путешественников. К своему 18-летию компания подходит с впечатляющим списком достижений. Будучи одной из ведущих международных платформ по аренде автомобилей, Booking Group Corporation запустила новое направление – авиаперелеты, расширив для клиентов привычные горизонты путешествий. Также заключено стратегическое партнерство с одним из крупнейших страховщиков Латвии – компанией «Балта», что делает поездки клиентов еще надежнее. Параллельно стартовал собственный подписочный сервис, открывающий путешественникам особые условия и привилегии. На сайте уже тестируется возможность бронирования с помощью AI-ассистента, что станет следующим шагом к удобству нового поколения. Booking Group Corporation продолжает писать свою историю вместе с клиентами и партнерами по всему миру.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается облачная погода. В Латгале и Селии прогнозируются дожди. Ветер восточный, северо-восточный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла в южной части Латгале. Плюс 6, плюс 8. В Риге в субботу ожидается преимущественно облачная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 13, плюс 14 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Александр Добронравов известен многим советским слушателям по участию в коллективе «Веселые ребята». В далеких 80-х он занимал роль вокалиста. То время стало поворотным в жизни молодого Александра. Он познакомился с лидером группы «Браво» Евгением Хафтаном, и музыкант предложил юноше занять место клавишника в своем коллективе. Александр Добронравов участвовал в создании второй пластинки группы, после чего начал пробовать свои силы в других музыкальных командах и в качестве автора песен для знаменитостей. Сейчас его музыка не теряет актуальности. Представляем новую песню Александра Добронравова «Божественная». Встречайте!

0: Это была песня сегодняшнего дня.
1: Расскажите о ваших впечатлениях через наш WhatsApp.
0: 22-99-49-49. Реклама.
2: ПТА «Дамбия 3А». Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.
3: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
4: Izved bulgrožus, pirms tie izved tevi. Ar Eko Baltija vide tu vari pasūtīt bulgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādas adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti bulgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
5: Хей, здесь Интриша! Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии! Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал! И в этот раз еще выгоднее! Плати меньше, развлекайся больше! Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца!

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: Успешная сдача экзамена зависит не только от того, какие знания, теории и практики вождения вы получили, но и от степени вашей готовности продемонстрировать приобретенные навыки. Как показывает практика, если ученик нервничает или еще не настроен должным образом на экзамен, он может совершить глупые ошибки, и экзамен будет завален. Естественно, экзамен не сдают, как правило, те, кто волнуется, невнимателен или куда-то спешит. Тут главное превратить ваши слабости в вашу силу. У каждого ученика могут быть слабые места, когда дело касается управления автомобилем. Это может относиться к объездам, парковке или просто к главному переключению передач. Не игнорируйте эти проблемы. Наоборот, проанализируйте, что это за слабые места, где вы чувствуете неуверенность. И затем работайте только над ними с вашим инструктором. Опять-таки, не нужно игнорировать аспекты вождения, которые не нравятся лично вам. Если вы терпеть не можете, например, параллельную парковку, делаете это упражнение вместе с инструктором так себе и мечтаете о том, чтобы все быстрее закончилось, так дело не пойдет. Делайте это упражнение до тех пор, пока вы не сможете выполнить нелюбимую парковку с закрытыми глазами. То есть не ставьте мысленный блок между вами и теми упражнениями, которые вы не можете терпеть. Просто делайте их. И да, практикуйтесь в любую погоду. Экстренная остановка на сухой дороге очень отличается от такой же остановки во время сильного дождя или на скользкой дороге. Поскольку вы не можете заказать себе хорошую погоду на день экзамена, вам надо научиться чувствовать себя комфортно в любых погодных условиях. Понимание того, что ни дождь, ни снег вам экзамен не испортит, дает явные преимущества и уверенность в успехе. Еще один интересный момент, когда вы пойдете на экзамен. Спланируйте заранее ваш день. Экзамен – это всего лишь один или несколько дней вашей жизни. Чем больше будет ваша концентрация в этот день, тем лучше будет результат. И последнее. Не объявляйте всему миру о дате вашего экзамена. Лучше не говорите никому о предстоящем событии. Пусть для них будет приятным сюрпризом ваше сообщение о том, что вы успешно сдали экзамен. Лишнее волнение, давление, вопросы, ожидания – это все отвлекает и вредит ученику. У 60% людей, длительно управляющих автомобилем, через 3,5 часа появляется сонливое состояние. Думаете, ничего страшного? Ну да. Считается, что заснувшие водители являются виновниками 2,5% всех дорожно-транспортных происшествий. Сонливости способствуют следующие факторы. Недостаточный отдых перед поездкой, обильная пища, высокая температура окружающего воздуха, монотонность дорожной обстановки. На водителя неблагоприятно действует также ситуация, когда пассажиры в его машине спят. Но рекомендации в этом случае известны. Это 5-минутные остановки каждый час, ну а в сложных случаях разминка каждые 2 часа. Стоящая машина опасна. Она может закрывать с собой другой автомобиль, который движется с большой скоростью и мешает вовремя заметить опасность. Нельзя выходить на дорогу из-за стоящих машин. В крайнем случае нужно осторожно выглянуть из-за стоящего автомобиля, убедиться, что опасность не угрожает, и только тогда переходить дорогу. Это также относится к стоящему автобусу, который закрывает собой участок дороги, по которому в тот момент, когда вы решили ее перейти, может проезжать автомобиль. Более того, люди около остановки обычно спешат и забывают о безопасности. Напомню, от остановки надо двигаться в сторону ближайшего пешеходного перехода. Да, еще. Тот случай, когда машина приближается медленно, но все же надо пропустить ее. Медленно движущаяся машина может скрывать за собой автомобиль, а тот, как правило, идет на большой скорости. Вот, кстати, ребенок часто не подозревает, что за одной машиной может быть скрыта другая. Будьте внимательны и всем удачи в пути.
0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия.
2: Погода.

0: Прогнозу синоптиков. Предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В южной части Латгалы – дожди. Ветер восточный, северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 8 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода. В Латгалы и Селии прогнозируются дожди. Ветер восточный, северо-восточный от 3 до 8 и порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В южной части Латгалы – плюс 6, плюс 8. В Риге в субботу ожидается преимущественно облачная погода без осадков. Северо-восточный ветер от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13, плюс 14 градусов.
1: Реклама. Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10 eiro 99 centi. Kafijas pupiņas, Jakobs espresso vai krēma. 1 kg 14 eiro 99 centi. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2 eiro 99 centi. Maxima.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унициев АБЦ. Робот газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унициев АБЦ.
3: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
4: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
3: Bietes biešu paradīzē.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о привычках собак и о том, как они формируются рядом с человеком. Сегодня мы поговорим о том, почему собака спит на кровати хозяина и почему это поведение не связано с доминированием. Многие считают, что если собака забирается на кровать, она пытается занять главенствующее положение. На самом деле, это упрощенное объяснение. Современные специалисты сходятся во мнении, что стремление спать рядом с человеком связано не с борьбой за лидерство, а с потребностью в безопасности и комфорте. Для собаки человек является источником спокойствия, тепла и стабильности. Собаки изначально социальные животные. Им важно находиться рядом с теми, с кем они чувствуют связь. Кровать хозяина пахнет знакомо, сохраняет тепло и ассоциируется с отдыхом. А когда собака выбирает это место для сна, она ищет ощущение защищенности и принадлежности к семье. Если хозяин проводит много времени на кровати, отдыхает там или разрешает собаке забираться рядом, питомец воспринимает это как норму. Он не делает выводов о статусе. Он просто следует установленному порядку и выбирает место, где ему спокойно. Собаки, которые спят на кровати, чаще всего демонстрируют привязанность и доверие. Они чувствуют себя расслабленно, быстрее засыпают и спокойнее реагируют на ночные звуки. При этом важно помнить, что вопрос сна на кровати всегда остается выбором владельца. Если человеку комфортно делить пространство с питомцем, в этом нет поведенческой проблемы. Если же собака мешает отдыху или проявляет беспокойство, можно мягко приучить ее к собственному месту, не используя запреты и давление. Сон рядом с человеком не делает собаку непослушной и не влияет на ее воспитание. Границы формируются не местом сна, а последовательностью правил, спокойным тоном общения и понятными ожиданиями со стороны человека. И пока мы учимся различать мифы и реальные причины поведения собаки, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Министр обороны готов взять на себя ответственность за несбитые дроны. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Министр обороны Андрис Спруц готов взять на себя ответственность за то, что залетевшие в Латвию в ночь на четверг дроны не были безопасно сбиты. В связи с этим он обещает уважать решение Сейма по поводу требования о его отставке, выдвинутого несколькими оппозиционными партиями. Дроны нужно сбивать. Это прежде всего ответственность командующего вооруженными силами и моя как политического руководителя, подчеркнул Спруц. Беру на себя полную ответственность. В связи с этим я уважаю инициативу оппозиции с требованием отставки и буду уважать решение Сейма в этой ситуации, указал он, добавив, что задача его самого и руководства национальных вооруженных сил – улучшить возможности по уничтожению беспилотников. При этом, по словам министра, нельзя забывать и о дополнительных факторах, таких как безопасность людей. Например, над населенным пунктом действия будут отличаться. По словам министра, проблематичность подобных ситуаций подтверждает и тот факт, что за последний год единственным случаем в европейских странах, когда истребитель сбил залетевший дрон, была Польша. Такая способность никогда не может быть абсолютной ни в одной стране, заявил министр. Спруц также подтвердил, что сейчас основная версия заключается в том, что в ночь на четверг на территорию Латвии залетели дроны из Украины. Они наносят удары по легитимным целям на территории страны-агрессора, но расследование и коммуникация с украинской стороной все еще продолжаются, добавил министр, отметив, что ясные результаты будут после завершения расследования.
2: Про праздник.
1: Завтра, 9 мая, международная компания Booking Group Corporation отмечает свое совершеннолетие – 18 лет со дня основания. История компании началась в 2008 году с двух единомышленников и небольшого стартового капитала. Соучредители Игорь Демчаков и Ален Байбеков верили в простую идею сделать путешествия по миру удобнее и доступнее. С этой мечты и начался скромный стартап, который за 18 лет вырос в зрелую международную организацию. Сегодня в Booking Group Corporation ежедневно трудится более 100 человек. Компания сотрудничает с тысячей партнеров по всему миру и обслуживает клиентов из 154 стран. Ежегодно ее услугами пользуются около миллиона путешественников. К своему 18-летию компания подходит с впечатляющим списком достижений. Будучи одной из ведущих международных платформ по аренде автомобилей, Booking Group Corporation запустила новое направление – авиаперелеты, расширив для клиентов привычные горизонты путешествий. Также заключено стратегическое партнерство с одним из крупнейших страховщиков Латвии – компанией «Балта», что делает поездки клиентов еще надежнее. Параллельно стартовал собственный подписочный сервис, открывающий путешественникам особые условия и привилегии. На сайте уже тестируется возможность бронирования с помощью AI-ассистента, что станет следующим шагом к удобству нового поколения. Booking Group Corporation продолжает писать свою историю вместе с клиентами и партнерами по всему миру.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается облачная погода. В Латгале и Селии прогнозируются дожди. Ветер восточный, северо-восточный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В южной части Латгале плюс 6, плюс 8. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
2: Вместе в пути.

0: Реклама. Горение. Февраль, март, апрель, май. Покупая бытовую технику горения в ПТА, каждая покупка с 15 февраля участвует в лотерее. Много стоящих призов. 50 мощных пылесосов, современная плита, удобная морозильная камера, трудолюбивая стиральная машина. Покупай в ПТА до 31 мая и выигрывай. Номер лотереи 8874. ПТА Дамбия 3А. ПТА ЛВ.
1: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
2: Хватит копить лайки, пора копить воспоминания. Помнишь свое лучшее лето? Без уведомлений, зато с настоящим драйвом, новыми друзьями и историями, которые остаются надолго. В Activists приключения происходят в реальности. Новые друзья вместо аватарок, уверенность и самостоятельность, походы, костры и полная перезагрузка. Activists – дневные круглосуточные лагеря для детей и подростков с опытной командой и разнообразием. Разными программами. Activists – это дружба и воспоминания на годы вперед. Бронируй место на activists.lv. До встречи летом!
3: Время расцветать! 7 мая в магазинах Lidl Дни красоты. Гель для душа Old Spice XXL 6,69. Шампунь против перхоти Head & Shoulders 800 мл 8,99. И парфюмерная вода Essence Victory 100 мл 3,99. Lidl. Стоит того!
4: Представляешь, вчера была в оптике Филман. И оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
5: Это вообще нужно измерять?
4: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
6: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
7: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калиб.
8: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
7: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
9: Если чё, я пахну.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В южной части Латгалы – дожди. Ветер восточный, северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 8 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода. В Латгалы и Селии прогнозируются дожди. Ветер восточный, северо-восточный от 3 до 8 и порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В южной части Латгалы – плюс 6, плюс 8. В Риге в субботу ожидается преимущественно облачная погода без осадков. Северо-восточный ветер от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13, плюс 14 градусов.
0: Реклама.
2: Экономьте больше с Lidl Plus. Скидка 10%.

0: «Альбатрос Кэмп» уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. «Альбатрос Кэмп» – лето, которое дети запоминают надолго.
1: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
2: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
1: Ух ты! Безумно выгодно.
3: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в «Унетипс АБЦ». Компрессор «Факом», крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. «Унетипс АБЦ».
3: Смотри на 8ТВ. Эти дела вы еще не видели. Реальные преступления раскрываются благодаря незначительному вещдоку. Каждая деталь – ключ. Каждая улика – путь к правде. Шокирующие преступления из 60-х и 80-х в увлекательном детективном проекте «Вещдок». По будням в 19:00 на 8ТВ.

0: Автомонитор.
1: Пятница, конец трудовой недели, в латвийской столице приближается вечер, но уже давным-давно идет вечерний разъезд. Всегда интересно следить за тем, как развиваются события на рижских магистралях и улицах, и как растет трафик. В 2 часа дня на мониторе было 5 баллов, 26 заторов, в 3 часа дня 6 баллов и 37 заторов, к 4 часам 7 баллов и более 50 мест, где движение затруднено. К этой минуте собрались приличные, более чем 10-минутные заторы на Карля Ульманя перед Вене Базгатве в обоих направлениях, сложная обстановка на мосту Славу, на съездах, подъездах к нему, а там еще и ДТП. Пробочка со стороны Вантового моста перед Мелнсила и вообще плотно чуть выше в районе Ботанического сада на Слуг, а также на Даугавгривас, где, кстати, тоже произошло ДТП. Еще несколько аварий в разных частях города. Кроме того, более 10 минут можно оставить на Густава Земгалагатва перед Бриибас в направлении Восточной магистрали, на Круста Базницас в Чекуркалнсе и на Круспилс перед Гранита со стороны моста Славу. Это, конечно, не все места, которые могут задержать водителей в пути, но наиболее яркие заторы на данный момент. В завершении выпуска послушаем инфу от Алексея Николаева. А через полчаса у нас будет подведение итогов очередной зачетной недели акции «Пилоты Микс Медиа Группы» и раздача призов. Меня зовут Владимир Тим, будьте внимательны и всем безопасного движения.
2: Добрый день, Алексей, дорожная информация. Небольшие проблемы тем, кто движется из Вицмилграйса в сторону центра. Там с круга при развороте, где главная дорога, прямо на развороте сломалась фура. Полиция уже на месте. Машины протискиваются как могут. Так что всем терпения и хорошего вечера.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All World Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Музыка, которая стала голосом целого поколения. 15 мая. Рига. Концертный зал «Палладиум». Песни Виктора Цоя в программе «Звезда по имени Солнце» обретут новое масштабное звучание в сопровождении солистов симфонического оркестра «Czech Life Symphony Orchestra». Три вокалиста, живая рок-группа и мощь симфонического оркестра создают энергию, которую невозможно забыть. Это больше, чем концерт. 15 мая. Палладиум. Не пропустите. Билеты на сайте ticketbest.lv.
6: Качественная кухонная утварь от Silver Crest. Готовь легко и с удовольствием. 7 мая в магазинах Lidl. Аэрогриль 44 евро. Литая алюминиевая сковорода 9 евро. И силиконовая форма для аэрогриля 3 евро. Lidl. Стоит того.
7: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Я прошу, хоть ненадолго, грусть моя

Ах, до тебя, родной, доплыть бы хотя бы когда-нибудь. Где-то далеко идут грибные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Министр распорядился провести служебную проверку реагирования на инциденты с дронами. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
1: В ответ на критику со стороны общественности и политиков министр обороны Андрес Спруц поручил провести служебную проверку для оценки реагирования на инциденты с дронами, произошедшие в Латгале в четверг утром. Спруц отметил, что никто в Латвии не должен жить с ощущением, что над головой могут бесконтрольно летать дроны, оснащенные взрывчаткой. Он считает, что упавший в Резекне дрон обоснованно вызвал у жителей вопросы о безопасности. Министр поручил национальным вооруженным силам немедленно скорректировать существующий план защиты воздушного пространства приграничья, повысить оперативную готовность военно-воздушных сил и в ближайшие недели обеспечить размещение в приграничье произведенных в Латвии дронов-перехватчиков. Он также поручил провести служебную проверку для оценки реагирования, активации сотового оповещения и необходимых улучшений.
0: Про праздник.
1: Завтра, 9 мая, международная компания Booking Group Corporation отмечает свое совершеннолетие – 18 лет со дня основания. История компании началась в 2008 году с двух единомышленников и небольшого стартового капитала. Соучредители Игорь Демчаков и Ален Байбеков верили в простую идею сделать путешествия по миру удобнее и доступнее. С этой мечты и начался скромный стартап, который за 18 лет вырос в зрелую международную организацию. Сегодня в Booking Group Corporation ежедневно трудится более 100 человек. Компания сотрудничает с тысячей партнеров по всему миру и обслуживает клиентов из 154 стран. Ежегодно ее услугами пользуются около 1 000 000 путешественников. К своему 18-летию компания подходит с впечатляющим списком достижений. Будучи одной из ведущих международных платформ по аренде автомобилей, Booking Group Corporation запустила новое направление – авиаперелеты, расширив для клиентов привычные горизонты путешествий. Также заключено стратегическое партнерство с одним из крупнейших страховщиков Латвии – компанией «Балта», что делает поездки клиентов еще надежнее. Параллельно стартовал собственный подписочный сервис, открывающий путешественникам особые условия и привилегии. На сайте уже тестируется возможность бронирования с помощью AI-ассистента, что станет следующим шагом к удобству нового поколения. Booking Group Corporation продолжает писать свою историю вместе с клиентами и партнерами по всему миру.
0: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается облачная погода. В Латгале и Селии прогнозируются дожди. Ветер восточный, северо-восточный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В южной части Латгале плюс 6, плюс 8. В Риге в субботу ожидается преимущественно облачная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 13, плюс 14 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Александр Добронравов известен многим советским слушателям по участию в коллективе «Веселые ребята». В далеких 80-х он занимал роль вокалиста. То время стало поворотным в жизни молодого Александра. Он познакомился с лидером группы «Браво» Евгением Хафтаном, и музыкант предложил юноше занять место клавишника в своем коллективе. Александр Добронравов участвовал в создании второй пластинки группы, после чего начал пробовать свои силы в других музыкальных командах и в качестве автора песен для знаменитостей. Сейчас его музыка не теряет актуальности. Представляем новую песню Александра Добронравова «Божественная». Встречайте!

0: Это была песня сегодняшнего дня.
1: Расскажите о ваших впечатлениях через наш WhatsApp.
0: 22 99 49 49.
2: Автомонитор. Среди призов, предоставленных Goodyear для участников акции «Пилоты Микс Медиа Группы», комплект стеклоомывателей для любого времени года. В ассортименте летний, демисезонный и зимний варианты. Уникальный состав фирменных омывателей Goodyear обеспечивает превосходную моющую эффективность без обыденного мыла в составе и без присутствия ядовитого метанола. Приобретайте омыватели Goodyear, а лучшим и активным участникам акции «Пилоты Микс Медиа Группы» по шестого сезона мы их просто подарим. Сообщения с дорог принимаются по номеру 22 99 49 49 через WhatsApp. Завершилась очередная неделя акции «Пилоты Микс Медиа Группы». Она продлилась 8 дней, с 27 по 30 апреля и с 5 по 8 мая с перерывом на праздники. За это время мы получили вот к этой минуте 152 сообщения на дорожные темы. Получается 19 репортажей в день. Это очень весомый вклад наших участников в информационное наполнение выпусков «Автомонитора». Мы все посчитали и готовы вручить классный приз от нашего спонсора, набор омывателей для автомобиля, и наградить фирменной майкой с логотипом Микс Медиа Группы самого активного участника.
0: Победитель недели.
2: Напомню, что наша акция завершится 15 мая, когда мы определим самых полезных и продуктивных автопилотов всего шестого сезона. Ну а сейчас подводим итоги зачетной недели. Напомню, победители предыдущих трех туров Александр Рязанов, Алексей Счастливчик и Алексей Николаев набирают баллы только в общий зачет. Ну а дальше было интересно. За эти 8 дней ярко проявили себя автоледи Кристина, на ее счету 10 сообщений и 28 баллов, Вера, работница ГПСС, у нее 11 сообщений и 31 балл. А победителем на сей раз становится водитель фуры Евгений. Он прислал 16 репортажей и заработал 36 баллов. Поздравляем и вручаем комплект омывателей от компании Goodyear, а также красивую майку на память от Микс Медиа Группы. Еще раз поздравляем победителя четвертой недели, водителя фуры Евгения. Через неделю определим лучших по всему шестому сезону акции «Пилоты Микс Медиа Группы». И на этом о трафике пока все. Ждем новые сообщения на дорожные темы по номеру 22 99 49 49 через WhatsApp.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: ПТА «Дамбия 3А». Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Седьмого августа в зале «Дзинтере» юбилейный концерт Максима Галкина. Ему всего 50, а кажется, он с нами всю жизнь. Юмор без границ, всегда дающий надежду на лучшее. Юбилейный концерт Максима Галкина. Праздник по случаю особого события. 7 августа в зале «Дзинтере». Билеты в продаже в сети «Билетсервис».

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

0: мое богатство.
1: Для тех, кто спешит.
2: Для тех, кто едет налегке.
1: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

Мне все чаще стали сниться те места, где вырос я. Те, что стали за границей, так решили за меня. Тюбетейка в шифонере, фото папы на стене. За окном метут метели, и все чаще снится мне.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Успешная сдача экзамена зависит не только от того, какие знания, теории и практики вождения вы получили, но и от степени вашей готовности продемонстрировать приобретенные навыки. Как показывает практика, если ученик нервничает или еще не настроен должным образом на экзамен, он может совершить глупые ошибки, и экзамен будет завален. Естественно, экзамен не сдают, как правило, те, кто волнуется, невнимателен или куда-то спешит. Тут главное превратить ваши слабости в вашу силу. У каждого ученика могут быть слабые места, когда дело касается управления автомобилем. Это может относиться к объездам, парковке или просто главному переключению передач. Не игнорируйте эти проблемы. Наоборот, проанализируйте, что это за слабые места, где вы чувствуете неуверенность. И затем работайте только над ними с вашим инструктором. Опять-таки, не нужно игнорировать аспекты вождения, которые не нравятся лично вам. Если вы терпеть не можете, например, параллельную парковку, делаете это упражнение вместе с инструктором так себе и мечтаете о том, чтобы все быстрее закончилось, так дело не пойдет. Делайте это упражнение до тех пор, пока вы не сможете выполнить нелюбимую парковку с закрытыми глазами. То есть не ставьте мысленный блок между вами и теми упражнениями, которые вы не можете терпеть. Просто делайте их. И да, практикуйтесь в любую погоду. Экстренная остановка на сухой дороге очень отличается от такой же остановки во время сильного дождя или на скользкой дороге. Поскольку вы не можете заказать себе хорошую погоду на день экзамена, вам надо научиться чувствовать себя комфортно в любых погодных условиях. Понимание того, что ни дождь, ни снег вам экзамен не испортит, дает явные преимущества и уверенность в успехе. Еще один интересный момент, когда вы пойдете на экзамен. Спланируйте заранее ваш день. Экзамен – это всего лишь один или несколько дней вашей жизни. Чем больше будет ваша концентрация в этот день, тем лучше будет результат. И последнее. Не объявляйте всему миру о дате вашего экзамена. Лучше не говорите никому о предстоящем событии. Пусть для них будет приятным сюрпризом ваше сообщение о том, что вы успешно сдали экзамен. Лишнее волнение, давление, вопросы, ожидания – это все отвлекает и вредит ученику. У 60% людей, длительно управляющих автомобилем, через 3,5 часа появляется сонливое состояние. Думаете, ничего страшного? Ну да. Считается, что заснувшие водители являются виновниками 2,5% всех дорожно-транспортных происшествий. Сонливости способствуют следующие факторы. Недостаточный отдых перед поездкой, обильная пища, высокая температура окружающего воздуха, монотонность дорожной обстановки. На водителя неблагоприятно действует также ситуация, когда пассажиры в его машине спят. Ну, рекомендации в этом случае известны. Это 5-минутные остановки каждый час, ну а в сложных случаях разминка каждые 2 часа. Стоящая машина опасна. Она может закрывать с собой другой автомобиль, который движется с большой скоростью и мешает вовремя заметить опасность. Нельзя выходить на дорогу из-за стоящих машин. В крайнем случае нужно осторожно выглянуть из-за стоящего автомобиля, убедиться, что опасность не угрожает, и только тогда переходить дорогу. Это также относится к стоящему автобусу, который закрывает собой участок дороги, по которому в тот момент, когда вы решили ее перейти, может проезжать автомобиль. Более того, люди около остановки обычно спешат и забывают о безопасности. Напомню, от остановки надо двигаться в сторону ближайшего пешеходного перехода. Да, еще. Тот случай, когда машина приближается медленно, но все же надо пропустить ее. Медленно движущаяся машина может скрывать за собой автомобиль, а тот, как правило, идет на большой скорости. Вот, кстати, ребенок часто не подозревает, что за одной машиной может быть скрыта другая. Будьте внимательны и всем удачи в пути.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В южной части Латгалы – дожди. Ветер восточный, северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 8 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода в Латгалы и Селии.

0: Прогнозируются дожди. Ветер восточный, северо-восточный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В южной части Латгалы плюс 6, плюс 8. В Риге в субботу ожидается преимущественно облачная погода без осадков. Северо-восточный ветер от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13, плюс 14 градусов.
1: Реклама. Izved bulgrožus, pirms tie izved tevi. Ar EcoBaltija vide tu vari pasūtīt bulgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ecobaltijavide.lv un pasūti bulgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
2: Lidl в Латвии уже 5 лет. С четверга. Салат «Айсберг» одна штука 99 центов. Курица в маринаде 3,99. И сливочное масло 200 грамм евро 19. Lidl стоит того.
3: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
4: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
5: Не выключенный утюг?
4: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
6: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
7: Очки «Филман».
8: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.

0: Реклама.
1: Хватит копить лайки, пора копить воспоминания. Помнишь свое лучшее лето? Без уведомлений, зато с настоящим драйвом, новыми друзьями и историями, которые остаются надолго. В Activists приключения происходят в реальности. Новые друзья вместо аватарок, уверенность и самостоятельность, походы, костры и полная перезагрузка. Activists – дневные круглосуточные лагеря для детей и подростков с опытной командой и разнообразием. Разными программами. Activists – это дружба и воспоминания на годы вперед. Бронируй место на activists.lv. До встречи летом!
2: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополы Альфа и Акрополы Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл – предложение от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на akropololatvia.lv.
3: Поднять паруса! Брать курс на вкус!
4: Ресторан «Дорси». Наш улов богат. Сливочный лосось, нежный гребешок, королевская дорада. Все лучшее из глубин. Выбирая добычу, мы превратим ее в искусство. Блюда на гриле из морских деликатесов и японская кухня. Гарантируем свежесть вкуса стихии. Антониас 9, Рига. Ресторан «Дорси». Добыто в море, приготовлено нами, подано вам.
5: Хей, здесь Интриша. Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
6: Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi un vadītāji, kuri tos pieņem. Vadītāju konference EBIT 8. un 9. jūnijas.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В сфере аренды квартир в Риге поставлен новый рекорд. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: На фоне роста стоимости жизни средняя арендная плата за квартиры в Риге достигла нового рекорда – 938 евро в месяц. Не считая коммунальных платежей, свидетельствует последний отчет компании Arco Real Estate о рынке аренды жилья в 2025 году. Как показывает отчет, рост средней арендной цены обеспечивает главным образом квартиры в новостройках с очень хорошим расположением и отличным благоустройством помещений, а также в ранее построенных, капитально перестроенных и обновленных домах. В других городах Латвии, где квартир для аренды предлагается значительно меньше, арендные цены не достигают уровня Риги. По данным компании, в прошлом году наиболее востребованными у арендаторов были меблированные двухкомнатные квартиры площадью от 45 до 60 квадратных метров, в среднем от 580 до 780 евро в месяц без коммунальных счетов. В Риге одним из самых востребованных микрорайонов для аренды квартир был и остается Агенскалнс, где в прошлом году в предложении появилось довольно много арендных квартир как в обновленных домах, так и в новостройках. В новых проектах цены аренды двухкомнатных квартир площадью от 40 до 60 квадратных метров колебались от 14 до 20 евро за квадратный метр. Трехкомнатных квартир площадью от 60 до 90 квадратных метров от 12 до 18 евро за квадратный метр.
2: Про праздник.
1: Завтра, 9 мая, международная компания Booking Group Corporation отмечает свое совершеннолетие – 18 лет со дня основания. История компании началась в 2008 году с двух единомышленников и небольшого стартового капитала. Соучредители Игорь Демчаков и Ален Байбеков верили в простую идею сделать путешествие по миру удобнее и доступнее. С этой мечты и начался скромный стартап, который за 18 лет вырос в зрелую международную организацию. Сегодня в Booking Group Corporation ежедневно трудится более 100 человек. Компания сотрудничает с тысячей партнеров по всему миру и обслуживает клиентов из 154 стран. Ежегодно ее услугами пользуются около миллиона путешественников. К своему 18-летию компания подходит с впечатляющим списком достижений. Будучи одной из ведущих международных платформ по аренде автомобилей, Booking Group Corporation запустила новое направление – авиаперелеты, расширив для клиентов привычные горизонты путешествий. Также заключено стратегическое партнерство с одним из крупнейших страховщиков Латвии – компанией «Балта», что делает поездки клиентов еще надежнее. Параллельно стартовал собственный подписочный сервис, открывающий путешественникам особые условия и привилегии. На сайте уже тестируется возможность бронирования с помощью AI-ассистента, что станет следующим шагом к удобству нового поколения. Booking Group Corporation продолжает писать свою историю вместе с клиентами и партнерами по всему миру.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается облачная погода. В Латгале и Селии прогнозируются дожди. Ветер восточный, северо-восточный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В южной части Латгале плюс 6, плюс 8. В Риге в субботу ожидается преимущественно облачная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 13, плюс 14 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

0: Автомонитор.
1: Час назад определили самого активного и информативного участника акции «Пилоты Микс-Медиа-группы». По итогам зачетной недели им стал водитель фуры Евгений, с чем его и поздравляем. Он получает комплект высококачественной омывайки от компании «Гудьер», а также красивую майку с логотипом Микс-Медиа-группы на память. Мы же продолжаем движение только вперед, насколько позволяет дорожная обстановка. До 8 баллов дорос сегодня трафик на максимуме, вечернего часа пик, но к этой минуте уже 5 баллов на мониторе, и обстановка на дорогах постепенно улучшается. Давайте послушаем сообщение, которое будет интересно тем, кто оставляет свои авто на улице Гайль-Эзера. А прислал инфо Алексей Николаев.
2: Добрый день, Алексей, дорожная информация. Небольшие проблемы тем, кто движется из Вицмилграйса в сторону центра. Там с круга при развороте, где главная дорога, прямо на развороте сломалась фура. Полиция уже на месте. Машины протискиваются как могут. Так что всем терпения и хорошего вечера.
1: Скажем спасибо Алексею, а также всем, кто присылает сообщения с дорог по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Короткая трудовая неделя подошла к концу, впереди выходные. Давайте посмотрим чуть более пристально, что же обещают синоптики для жителей столицы и ближайших окрестностей. Увы, будет пасмурно и прохладно. В субботу до 12 градусов, вечером ожидается небольшой дождь, а в воскресенье без существенных осадков, но лишь до 10 градусов выше нуля. И на этом о трафике, пожалуй, все. Меня зовут Владимир Тин. Я всем пожелаю хорошо отдохнуть и набраться сил. Встретимся в понедельник на первом выпуске «Автомонитора» в 8:15.
0: «Автомонитор» Авторадио. Реклама.
3: Горение. Февраль, март, апрель, май.
4: Покупая бытовую технику горения в ПТА, каждая покупка с 15 февраля участвует в лотерее.
5: Много стоящих призов.
4: 50 мощных пылесосов. Современная плита. Удобная морозильная камера. Трудолюбивая стиральная машина. Покупай в ПТА до 31 мая и выигрывай.
5: Номер лотереи 8874.
4: ПТА Дамбия 3А. ПТА ЛВ.
6: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополы Альфа и Акрополы Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл предложение от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на Акрополы Латвия ЛВ.
7: Представляешь, вчера была в оптике Филман. И оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
8: Это вообще нужно измерять?
7: Еще бы! И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
9: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
10: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
11: Хей, здесь Интриша! Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В южной части Латгалы – дожди. Ветер восточный, северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 8 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода. В Латгалы и Селии прогнозируются дожди. Ветер восточный, северо-восточный от 3 до 8 и порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В южной части Латгалы – плюс 6, плюс 8. В Риге в субботу ожидается преимущественно облачная погода без осадков. Северо-восточный ветер от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13, плюс 14 градусов.
0: Реклама.
2: Izved bulgrožus, pirms tie izved tevi. Ar EcoBaltija vide tu vari pasūtīt bulgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ecobaltijavide.lv un pasūti bulgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
3: Поднять паруса! Брать курс на вкус!
4: Ресторан «Дорси». Наш улов богат. Сливочный лосось, нежный гребешок, королевская дорада. Все лучшее из глубин. Выбирая добычу, мы превратим ее в искусство. Блюда на гриле из морских деликатесов и японская кухня. Гарантируем свежесть вкуса стихии. Антониас 9, Рига. Ресторан «Дорси». Добыто в море, приготовлено нами, подано вам.
5: Хорошая скидка – лучшая поддержка. В мае в аптеках «Апотека» скидки 50% и даже больше на определенные топ-продукты. Например, скидки на определенные продукты витамина D с омега-3 и витамины для укрепления детского организма от бренда «Витерон». А также скидка не менее 50% на определенные продукты «Моллерс» для иммунитета и продукты «Валмарк» – цинк, селен, а также глюкозамин с коллагеном. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
0: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
6: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
0: Bietes biešu paradīzē.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: Остановка.
1: Когда дорога закончена и за окном уже темнеет, кухня наполняется особым ожиданием. Вкусная еда, тепло и домашний уют. Сегодня мы приготовим картофельную запеканку с куриной печенью, сытную и ароматную. История картофельной запеканки уходит корнями в европейскую кухню XIX века, когда хозяйки искали способ использовать простые продукты, при этом сохранить вкус и сытность. Запеканка появилась как блюдо из остатков. Овощи или крупы смешивали с картофельным пюре и запекали до румяной корочки. У нас способ приготовления прижился особенно быстро. Картофель стал главным продуктом на столе, а запеканка – его самым теплым воплощением. Позже к ней добавили куриную или говяжью печень, что сделало блюдо не только вкусным, но и питательным. Для приготовления нужен картофель – 9 штук. Сварите, размягчите вместе со сливочным маслом, яйцами и щепоткой мускатного ореха, пока масса не станет бархатистой и теплой. Куриную печень примерно 500 граммов промойте, отварите примерно 15 минут. Затем измельчите до однородного состояния. В это время обжарьте лук и морковь до мягкости. Потом соедините с печенью, добавьте сметану и сухие травы. Тимьян или укроп подойдут идеально. В форму для запекания выложите слой картофельного пюре, затем слой печеночной смеси и снова покрыв картофельным слоем. По желанию сверху слегка смажьте сметаной, чтобы появилась румяная корочка. Запекать нужно при температуре 200 градусов, примерно 30 минут, пока верх не станет золотистым. И пусть эта вкусная остановка станет именно тем моментом, когда после дороги можно просто наслаждаться вкусным блюдом. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка. Реклама.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации.
3: Теперь во всех магазинах Латвии. Goodyear.
4: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami 49 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
5: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Налог с пенсии. Часть латвийских пенсионеров теперь должны государству. Немцы, Сталин, рок-н-ролл. Какое кино иностранцы снимают в Латвии? Как вы относитесь к России? Исследователи заглянули в головы латышей и русских. И здоровых, и болезненных. Спортом заставят заняться всех детей нашей страны. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
6: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери, мировые звезды, Джипси Кингс, Виз Пабло Рейерс, танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери, Джипси Кингс. Билеты bilishuservice.lv.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио. Движение только вперед. Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 10-е место.

Вы слушаете «Суперхиты» Авторадио Латвия. Главные песни большой столицы. Девятое место.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Ярослав Леонов. Королева весны.

главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио Латвия. 8-е место.

0: Реклама.
1: ПТА «Дамбия 3А». Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.
2: Хей, здесь Интриша! Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
3: Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidentes Vairavīģa Freiberga, Dalija Gribauskaite un Kersti Kaljulaide sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu!
4: Музыка, которая стала голосом целого поколения. 15 мая. Рига. Концертный зал «Палладиум». Песни Виктора Цоя в программе «Звезда по имени Солнце» обретут новое масштабное звучание в сопровождении солистов симфонического оркестра «Czech Life Symphony Orchestra». Три вокалиста, живая рок-группа и мощь симфонического оркестра создают энергию, которую невозможно забыть. Это больше, чем концерт. 15 мая. «Палладиум». Не пропустите. Билеты на сайте ticketbest.lv.
5: Reces Festivals Vizionete Optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
6: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтери с большим сольным концертом выступит Джа.

0: 9 августа. Концертный зал в Центре.
1: Если чё, я бах.
0: Билеты в кассах Билеты Сервис.
2: Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 6-е место.

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю смыслом всем вопреки, я люблю.

новый с нуля. И мне в первый раз это нравится очень лавливо. Движение руки люблю, смыслом всем вопреки.

0: Жизнь.
1: Новая песня
2: на Авторадио Латвия.
3: Дмитрий Колдун. Музыка моя.

0: Это главные песни большой столицы. Суперхиты авторадио «Латвия».
1: Пятое место.

Вы слушаете главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни авторадио Латвия. Четвертое место.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В южной части Латгалы – дожди. Ветер восточный, северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 8 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода. В Латгалы и Эсселии прогнозируются дожди. Ветер восточный, северо-восточный от 3 до 8 и порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В южной части Латгалы – плюс 6, плюс 8. В Риге в субботу ожидается преимущественно облачная погода без осадков. Северо-восточный ветер от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13, плюс 14 градусов.
0: Реклама. Читайте только в газете «Неделя сегодня». Налог с пенсии. Часть латвийских пенсионеров теперь должны государству. Немцы, Сталин, рок-н-ролл. Какое кино иностранцы снимают в Латвии? Как вы относитесь к России? Исследователи заглянули в головы латышей и русских. И здоровых, и болезненных. Спортом заставят заняться всех детей нашей страны. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
3: Смотри на 8 ТВ. Эти дела вы еще не видели. Реальные преступления раскрываются благодаря незначительному вещдоку. Каждая деталь – ключ. Каждая улика – путь к правде. Шокирующие преступления из 60-х и 80-х в увлекательном детективном проекте «Вещдок». По будням в 19:00 на 8 ТВ.
4: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Gypsy Kings, Виз Пабло Рейерс. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери. Gypsy Kings. Билеты bilishuservice.lv.

Главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни авторадио «Латвия». Третье место.

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио «Латвия». Второе место.

Главные песни большой столицы. Звезды эфира Авторадио Латвия. Первое место.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 20 часов.
0: Авторадио.

0: Камера, мотор.
1: Киноафиша. Иногда кино показывает истории, которые кажутся невероятными, но именно поэтому притягивают внимание. В программе «Киноафиша» фильм «Сделано в Америке», и важно отметить, что это кино основано на реальных событиях и уже стало классикой современного кино. Фильм «Сделано в Америке» рассказывает историю пилота Барри Сила, который сначала выполняет обычные рейсы, а затем оказывается втянут в работу на спецслужбы. Его привлекают к секретным полетам над странами Центральной Америки, где он собирает разведданные, но постепенно его деятельность выходит далеко за рамки официальных заданий. Дальнейший сюжет фильма «Сделано в Америке» показывает, как герой начинает сотрудничать сразу с несколькими сторонами. Он перевозит запрещенные грузы, участвует в сложных схемах и оказывается в центре огромной системы, где переплетаются интересы спецслужб, преступных организаций и политики. Деньги приходят быстро, жизнь становится роскошной, но вместе с этим растет и опасность. Со временем ситуация выходит из-под контроля. За Барри начинают следить разные структуры, а его деятельность становится слишком заметной. Попытки договориться и выйти из игры приводят к новым рискам, и герой оказывается в положении, где любое решение может стать последним. Фильм «Сделано в Америке» — это динамичная и напряженная история о человеке, который оказался внутри большой игры и не смог из нее выбраться. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

Воздуха от 3 до 8 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода. В Латгале и Селии прогнозируются дожди. Ветер восточный, северо-восточный от 3 до 8 и порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В южной части Латгале плюс 6, плюс 8. В Риге в субботу ожидается преимущественно облачная погода без осадков. Северо-восточный ветер от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13, плюс 14 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Елена Ваенга. Абсент. Живое выступление 2015 года.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Бывают дни, когда опустишь руки, и нет ни слов,

молчание, начало всех начал. Но если плечи песни

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Александр Добронравов известен многим советским слушателям по участию в коллективе «Веселые ребята». В далеких 80-х он занимал роль вокалиста. То время стало поворотным в жизни молодого Александра. Он познакомился с лидером группы «Браво» Евгением Хафтаном, и музыкант предложил юноше занять место клавишника в своем коллективе. Александр Добронравов участвовал в создании второй пластинки группы, после чего начал пробовать свои силы в других музыкальных командах и в качестве автора песен для знаменитостей. Сейчас его музыка не теряет актуальности. Представляем новую песню Александра Добронравова «Божественная». Встречайте!

0: Это была песня сегодняшнего дня.
1: Расскажите о ваших впечатлениях через наш WhatsApp.
0: 22 99 49 49.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В южной части Латгалы – дожди. Ветер восточный, северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 8 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода. В Латгалы и Селии прогнозируются дожди. Ветер восточный, северо-восточный от 3 до 8 и порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В южной части Латгалы – плюс 6, плюс 8. В Риге в субботу ожидается преимущественно облачная погода без осадков. Северо-восточный ветер от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13, плюс 14 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Алсу. Иногда. Запись выступления июль 2024 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

дай Бог, ну хоть немного Бога, дай Бог всего, всего, всего, и сразу всем, чтоб не обидно

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В южной части Латгалы – дожди. Ветер восточный, северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 8 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода. В Латгалы и Эсселии прогнозируются дожди. Ветер восточный, северо-восточный от 3 до 8 и порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В южной части Латгалы – плюс 6, плюс 8. В Риге в субботу ожидается преимущественно облачная погода без осадков. Северо-восточный ветер от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13, плюс 14 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Валерия Таю. Живое выступление 2018 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

полчаса до рейса, полчаса на рейс. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто

того, что было, и того, что было, нам с тобой снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было,

где-то проводы любви. Для кого-то просто легкая погода, а ведь это проводы.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В южной части Латгалы – дожди. Ветер восточный, северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 8 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода. В Латгалы и Селии прогнозируются дожди. Ветер восточный, северо-восточный от 3 до 8 и порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В южной части Латгалы – плюс 6, плюс 8. В Риге в субботу ожидается преимущественно облачная погода без осадков. Северо-восточный ветер от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13, плюс 14 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Игорь Саруханов. Желаю тебе. Запись выступления январь 2017 года.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 1 час. Авторадио.

глазах опять упрек. Как ты меня не понимаешь, и скорби ты не разделяешь. Я, как и прежде,

тебе подарить. Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 3 часа.
0: Авторадио.